3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 13. На небе пасмурно. Ветер северный до 5 метров в секунду. Влажность 65%. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

тех, кого любишь, убиваешь сам. На тех, кого ненавидишь, не хватит денег. Тем, кого любишь, не нужны слова, и уже нет места

0: часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Юный брянский спортсмен Артем Малкин стал чемпионом всероссийского турнира по спортивной борьбе. Чемпионский пояс воспитанник дворца единоборств имени Артема Осипенко добыл на всероссийском турнире по спортивной борьбе Кубок легионов в Орле. 14-летнему Артему Малкину не было равных среди юношей весовой категории 40 кг. А уже титулованный мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике, трехкратный призер чемпионата России Максим Могучев стал бронзовым призером чемпионата России по тяжелой атлетике. Брянскую область на главном старте страны представляли сразу 5 спортсменов. В весовой категории до 110 кг Максим завоевал 3-е место в толчке. Это медаль взрослого чемпионата России. Брянские лыжники приняли участие в соревнованиях «Алабинский марафон» в дисциплине лыжи-роллера, прошедшей в Центральном парке Московской области «Патриот», и вернулись домой с медалями. Так Артем Горюшин стал первым. Второе место у Софьи Колесниковой, Дарьи Хайдуковой и Натальи Сугановой. Павел Илюшин занял 3-е место. Брянская спортсменка Ольга Брегиня стала мастером спорта России по самбо. Приказом Министерства спорта России высокое спортивное звание «Мастер спорта России по самбо» присвоено членам спортивной сборной команды России по самбо, серебряному призеру чемпионата России по боевому самбо среди женщин, тренеру-преподавателю Брянской спортшколы «Торпедо». Добавлю, Оля является заслуженным мастером спорта России по рукопашному бою, но, проявляя жесткую дисциплину и, самое главное, огромное трудолюбие и несгибаемое желание, теперь покоряет новые высоты в смежном виде спорта. Брянская команда «Заря» активно готовится к заключительному этапу всероссийских соревнований «Семейная зорница», которая пройдет в Волгограде. Для успешного выступления участники ежедневно тренируются и совершенствуют строевые навыки, а также углубляют знания в области военной истории и тактики. Успешно преодолев региональный отбор, они будут отстаивать часть Брянской области на федеральном уровне. Организаторами масштабного мероприятия являются Государственный фонд «Защитники Отечества», Движение первых, Юнармия и Центр «Воин» при поддержке Министерства обороны России и Федерального агентства по делам молодежи. Воспитанники Брянского областного центра «Народное творчество» достойно представили регион на традиционном турнире «Москва-осенняя». Даня Семенцов и Александр Карбанович из коллектива «Фантазия» привезли домой полный комплект наград. Юные спортсмены заняли первые и второе места по латиноамериканской программе, а третью ступень пьедестала взяли в европейской. В соревнованиях участвовали свыше 1000 конкурсантов из 46 российских регионов. Конкуренция была очень серьезной, но брянские танцовщики вошли в число лучших. Их результат стал хорошим началом нового сезона. Напомню, что ранее в словацкой Кошице состоялся чемпионат мира по шоу-дэнсу, где брянские спортсмены, мастера спорта Никита Аникеев и Лина Кокотова успешно выступили, представив не просто набор спортивных танцев, а целые зрелищные композиции под музыку. Брянская пара заняла второе место с ярким выступлением в шоу «Щелкунчик». Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Стоп.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 13. На небе пасмурно. Ветер северный до 5 метров в секунду. Влажность 65%. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

Всем привет, мы брянская группа Change. Слушайте нас на 3.2 радио.

2 Радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 13. На небе пасмурно. Ветер северный до 5 метров в секунду. Влажность 65%. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идет уборка овощей. В рамках рабочего визита в Выгинский район временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук побывал на производственных площадках и полях, где ведется уборка картофеля и ярового рапса. В этом году компания планирует собрать 36 тысяч тонн картофеля, что почти в полтора раза больше, чем в прошлом. Отмечается, мощность картофелехранилища «Сосновка» составляет 41 тысячу тонн. Егор Ковальчук сообщил, оборудование российского и белорусского производства, современные склады оснащены системой активного вентилирования. Отдельное направление – хозяйство – это мелиорация, расчистка каналов и возвращение в сельскохозяйственный оборот заброшенных земель, что повышает устойчивость растениеводства и позволяет наращивать площади под востребованные культуры. Временно исполняющий обязанности губернатора указал, работники хозяйства совмещают свою деятельность с обучением в Брянском государственном аграрном университете. Среди них агрономы, механизаторы и другие специалисты. Егор Ковальчук подчеркнул, развитие активов дает району рабочие места, налоги и новые компетенции для молодежи. В Брянской области в рамках расширения свободной экономической зоны планируется реализация 7 новых инвестиционных проектов на общую сумму порядка 18,5 миллиардов рублей. В результате будет создано более 700 новых рабочих мест. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, инвестиционные проекты планируются в сфере сельского хозяйства, переработки и машиностроения. По словам главы региона, новые условия работы существенно расширяют возможности для бизнеса. Егор Ковальчук акцентировал, таким образом удастся реализовать проекты, создавать новые рабочие места, получать налоговые поступления, которые затем использовать для социальной поддержки и решения других важных дел. Временно исполняющий обязанности губернатора указал, оперативная обстановка накладывает отпечаток на проведение уборочной кампании. Кроме прочего, Брянщина полным ходом готовится еще и к приходу холодов. Властям региона и профильным ведомствам совместно с ресурсоснабжающими организациями и сельхозтоваропроизводителями в настоящее время выполняется целый комплекс задач. Егор Ковальчук выразил убеждение, есть все предпосылки, уверенные, самое главное, с хорошими экономическими показателями встретить финал этого финансового года. В российском парламенте заявили, Украина дестабилизировала многие мировые рынки. Таким образом, исходя исключительно из собственных интересов, киевский режим распространил негативное влияние на многие сферы мировой экономики. Энергетику, рынок удобрений, продовольствие, а также безопасность транспортных перевозок и контакты между людьми. На полях только что завершившегося саммита БРИКС лидеры Китая, Индии, Южноафриканской Республики и Объединенных Арабских Эмиратов заявили о нарушении цепочек поставок, что привело к росту цен на энергоносители и на удобрения, в которых крайне заинтересовано большинство стран мировой торговли. Владимир Путин выразил твердую приверженность дипломатическому урегулированию конфликта только при устранении первопричин. Однако Россия не может завершить конфликт, не достигнув своих целей специальной военной операции, поэтому заморозка конфликта – это политическая наивность. Минсельхоз России инициировал изменения в правилах льготного кредитования экспортеров, направленных на корректировку графиков платежей и расширение мер поддержки в условиях внешнего давления. Также вводится механизм защиты заемщиков при дефиците бюджетных субсидий и расширение перечня форс-мажорных обстоятельств, позволяющих пересматривать целевые показатели экспорта без штрафных санкций. В обновленный список оснований для пролонгации обязательств включены экономические санкции, резкое колебание рубля более чем на 10%, изменения таможенного регулирования и последствия военных действий. При этом банкам предоставляется право повышения льготной ставки до половины ключевой ставки Центробанка плюс 2 процентных пункта в случае утраты направлением кредитования приоритетного статуса после 2026 года. Официальный курс американского доллара 84 рубля 34 копейки. Курс единой европейской валюты 97 рублей 76 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 20 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба, ветер северный от 6 до 8 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Более 24 тысяч исследований провели специалисты Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных в рамках селекционного контроля качества молока. Анализ сырого молока от племенных коров по определению массовой доли жира и массовой доли белка ультразвуковым экспресс-методом позволяет племенным и товарным хозяйствам повышать качество продукции путем сбалансированности рациона животных. Брянская испытательная лаборатория Федерального центра охраны здоровья животных проводит исследования молока по различным показателям качества и безопасности, среди которых определение остаточных количеств ветеринарных препаратов, выявление патогенных микроорганизмов, растительных жиров и определение содержания соматических клеток, помимо этого массовой доли жира и массовой доли белка. Получить более подробную информацию о полном перечне показателей, стоимости и сроках проведения исследования молока можно по адресу: село Супонево, улица Шоссейная, 7, телефон 92 17 40, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Реклама.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
5: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 19. На небе пасмурно, ветер северный до 5 метров в секунду. Влажность 45%. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: О военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: радио.
1: В старом доме за горой ночью слышим волчий вой. И нет покоя горожанам, он сто лет стоит пустой. И не пугает нечисть крест, для иконы нету мест.

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Россия на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе представит разоблачающие факты, которые западные элиты утаивают от собственных граждан. Отмечается, за полтора месяца летней паузы главарь киевского режима сознательно выбрал курс на обострение. Западные спонсоры смакуют украинские удары по гражданским объектам в России. Недавние заявления экс-комика в верхах нынешней власти Украины о допустимости атак по гражданским самолетам и аэропортам охарактеризованы Владимиром Путиным как террористические угрозы. Тем временем киевский режим продолжает совершать военные преступления против мирных жителей, в том числе и в Брянской области. Так, в Климовском районе FPV дрон атаковал гражданский автомобиль, ехавший по дороге. Ранение получил водитель и его пассажирка. По данным Следственного комитета, ранее стало известно, дрон ударил по предприятию Стародубе, ранив троих сотрудников. В Климовском районе удар пришелся по сельскохозяйственному объекту. В Погарском районе беспилотник атаковал АЗС, где пострадали двое местных жителей, а в Севском районе повредил автобус, ранив женщину. Аграриям из приграничных регионов компенсируют часть ущерба. Брянская, Белгородская и Курская области получат от правительства дополнительное финансирование, которое позволит в этих непростых условиях покрыть часть понесенного ущерба и завершить уборку урожая, а также своевременно приступить к севу озимых. Отмечается, производство и переработка сельхозпродукции в приграничных субъектах проходит в очень непростых условиях, и дополнительное финансирование, выделенное по поручению главы государства, поможет хозяйствам компенсировать часть убытков. Также в кабинете министров ожидают дополнительная помощь будет способствовать укреплению устойчивости хозяйств на местах, так как, несмотря на все трудности, агропромышленный комплекс в приграничных районах активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности России, снабжая жителей качественными сельскохозяйственными продуктами. Владимир Путин заявил, каждый народ волен самостоятельно выбирать свой путь развития, иметь равный доступ к лекарствам, продуктам, воде, энергии и возможности получать образование, а также использовать новейшие технологии, которые должны быть достоянием всего человечества. Президент России подчеркнул, ошибки западных глобалистов и ощущение вседозволенности стали причинами нестабильности в мире и попытки удержать ускользающую гегемонию. Российский лидер выразил твердое убеждение, страны Запада, вмешивающиеся во внутренние дела других государств, принуждают их менять внешнеполитические приоритеты. При этом, по словам Владимира Путина, Россию и многие другие страны такой подход не устраивает. Москва выступает за укрепление верховенства права, равенства государств и возможности самостоятельно выбирать путь собственного развития. Он также отметил важность авторитета Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. В России планируют создать новую сельскохозяйственную подотрасль для импортозамещения субтропических и тропических культур и официально закрепить правовой статус чаепригодных земель. С этой целью на законодательном уровне планируют внести изменения в земельный кодекс, который позволит инвесторам арендовать профильные участки на 49 лет без проведения торгов. Реализация инициативы направлена на импортозамещение и возвращение в сельскохозяйственный оборот более 7 тысяч гектаров неиспользуемых земель в районе Сочи. Научно-экспертное сопровождение проекта, включая агрохимическое обследование почвы и фитосанитарный контроль, обеспечат специалисты профильных ведомств и торгово-промышленной палаты. О структурных изменениях в растениеводстве будет представлено на федеральном уровне второй половине октября. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 34 копейки. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 76 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 20 градусов. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба, ветер северный – от 6 до 8 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Более 24 тысяч исследований провели специалисты Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных в рамках селекционного контроля качества молока. Анализ сырого молока от племенных коров по определению массовой доли жира и массовой доли белка ультразвуковым экспресс-методом позволяет племенным и товарным хозяйствам повышать качество продукции путем сбалансированности рациона животных. Брянская испытательная лаборатория Федерального центра охраны здоровья животных проводит исследования молока по различным показателям качества и безопасности, среди которых определение остаточных количеств ветеринарных препаратов, выявление патогенных микроорганизмов, растительных жиров и определение содержания соматических клеток, помимо этого массовой доли жира и массовой доли белка. Получить более подробную информацию о полном перечне показателей, стоимости и сроках проведения исследования молока можно по адресу: село Супонево, улица Шоссейная, 7, телефон 92 17 40, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В церквушке, что стоит в безлюдных горах, молился инок в кровь, колени взбьюши. Он очень добрый был и крепкий монах, три чаши горести и бед их спьюши.

0: чтоб каждый научился верить.
1: Трипа радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
2: Политическая реклама.
3: Я Дмитрий Моисеенко. Родился в Стародубском районе и знаю, чем он живет. Много лет работаю в агропромышленном секторе. Сегодня я участвую в довыборах в Брянскую областную думу по Стародубскому округу номер 28.
2: Это была политическая реклама.
4: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
6: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 19. На небе пасмурно, ветер северный до 5 метров в секунду. Влажность 45%. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Политическая реклама.
3: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: Это была политическая реклама.
4: Реклама.
5: Дорчман, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
6: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
5: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
7: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
8: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
9: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
10: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежный и хороший.
11: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
12: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
13: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
14: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
13: Стоп! Это не плейлист, это танцующий симфонический оркестр.
14: «Конкорд Оркестра». Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
13: 30 сентября. ДК «БМЗ». Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
9: В связи с открытием нового производства на предприятии ГК МП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
15: Ехали медведи?
16: На велосипеде.
15: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
16: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
17: Категория 0+.
18: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости. Вижу селфи на трассе. Вижу внезапный звонок на повороте. Вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
19: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
20: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идет уборка овощей. В рамках рабочего визита в Выгинский район временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук побывал на производственных площадках и полях, где ведется уборка картофеля и ярового рапса. В этом году компании планируют собрать 36 тысяч тонн картофеля, что почти в полтора раза больше, чем в прошлом. Отмечается, мощность картофелехранилища «Сосновка» составляет 41 тысячу тонн. Егор Ковальчук сообщил, оборудование российского и белорусского производства, современные склады оснащены системой активного вентилирования. Отдельное направление – хозяйство – это мелиорация, расчистка каналов и возвращение в сельскохозяйственный оборот заброшенных земель, что повышает устойчивость растениеводства и позволяет наращивать площади под востребованные культуры. Временно исполняющий обязанности губернатора указал, работники хозяйства совмещают свою деятельность с обучением в Брянском государственном аграрном университете. Среди них агрономы, механизаторы и другие специалисты. Егор Ковальчук подчеркнул, развитие активов дает району рабочие места, налоги и новые компетенции для молодежи. В Брянской области в рамках расширения свободной экономической зоны планируется реализация 7 новых инвестиционных проектов на общую сумму порядка 18,5 миллиардов рублей. В результате будет создано более 700 новых рабочих мест. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, инвестиционные проекты планируются в сфере сельского хозяйства, переработки и машиностроения. По словам главы региона, новые условия работы существенно расширяют возможности для бизнеса. Егор Ковальчук акцентировал, таким образом удастся реализовать проекты, создавать новые рабочие места, получать налоговые поступления, которые затем использовать для социальной поддержки и решения других важных дел. Временно исполняющий обязанности губернатора указал, оперативная обстановка накладывает отпечаток на проведение уборочной кампании. Кроме прочего, Брянщина полным ходом готовится еще и к приходу холодов. Властям региона и профильным ведомствам совместно с ресурсоснабжающими организациями и сельхозтоваропроизводителями в настоящее время выполняется целый комплекс задач. Егор Ковальчук выразил убеждение, есть все предпосылки, уверенные, самое главное, с хорошими экономическими показателями встретить финал этого финансового года. В российском парламенте заявили, Украина дестабилизировала многие мировые рынки. Таким образом, исходя исключительно из собственных интересов, киевский режим распространил негативное влияние на многие сферы мировой экономики. Энергетику, рынок удобрений, продовольствие, а также безопасность транспортных перевозок и контакты между людьми. На полях только что завершившегося саммита БРИКС лидеры Китая, Индии, Южноафриканской Республики и Объединенных Арабских Эмиратов заявили о нарушении цепочек поставок, что привело к росту цен на энергоносители и на удобрения, в которых крайне заинтересовано большинство стран мировой торговли. Владимир Путин выразил твердую приверженность дипломатическому урегулированию конфликта только при устранении первопричин. Однако Россия не может завершить конфликт, не достигнув своих целей специальной военной операции, поэтому заморозка конфликта – это политическая наивность. Минсельхоз России инициировал изменения в правилах льготного кредитования экспортеров, направленных на корректировку графиков платежей и расширение мер поддержки в условиях внешнего давления. Также вводится механизм защиты заемщиков при дефиците бюджетных субсидий и расширение перечня форс-мажорных обстоятельств, позволяющих пересматривать целевые показатели экспорта без штрафных санкций. В обновленный список оснований для пролонгации обязательств включены экономические санкции, резкое колебание рубля более чем на 10%, изменения таможенного регулирования и по следствия военных действий. При этом банкам предоставляется право повышения льготной ставки до половины ключевой ставки Центробанка плюс 2 процентных пункта в случае утраты направлением кредитования приоритетного статуса после 2026 года. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 34 копейки. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 76 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 20 градусов. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба, ветер северный – от 6 до 8 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Более 24 тысяч исследований провели специалисты Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных в рамках селекционного контроля качества молока. Анализ сырого молока от племенных коров по определению массовой доли жира и массовой доли белка ультразвуковым экспресс-методом позволяет племенным и товарным хозяйствам повышать качество продукции путем сбалансированности рациона животных. Брянская испытательная лаборатория Федерального центра охраны здоровья животных проводит исследования молока по различным показателям качества и безопасности, среди которых определение остаточных количеств ветеринарных препаратов, выявление патогенных микроорганизмов, растительных жиров и определение содержания соматических клеток, помимо этого массовой доли жира и массовой доли белка. Получить более подробную информацию о полном перечне показателей, стоимости и сроках проведения исследования молока можно по адресу: село Супонево, улица Шоссейная, 7, телефон 92 17 40, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
3: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Это была политическая реклама.
4: Реклама.
5: Начмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
6: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
5: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
7: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
9: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
10: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
11: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
12: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
13: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
14: Ехали медведи?
15: На велосипеде?
14: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
16: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу. Шоу «Династии Филатовых. Нашествие медведей». С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
17: Категория 0+.
18: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло. Это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
19: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
20: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
21: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Выставочные залы.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают выставочные площадки Брянска. До 27 сентября в городском выставочном зале будет проходить отчетная юбилейная выставка, которая объединила в себе профессиональных мастеров изобразительного искусства. Выставка посвящена Дню освобождения города Брянска. Экспозиция вместит более 120 произведений от 50 авторов и представит все разнообразие изобразительного творчества. Живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное, народное, храмовое и монументальное искусство в широком жанровом диапазоне. От сюжетно-тематической картины, портретов до натюрмортов и пейзажей, в которых будет отражена красота окружающего нас мира, природа и культура Брянщины. Среди участников выставки как молодые художники, вступившие в союз в последнее время, так и мастера, представлявшие Содружество в годы его первых и последующих крупных успехов. Брянские художники успешно выставлялись на зональных, республиканских, всероссийских, всесоюзных выставках. За большой вклад в развитие изобразительного искусства, активную творческую деятельность и мастерство более 30 членов Брянской организации удостоены почетных званий. В настоящее время в состав организации входят 65 профессиональных художников, живописцев, скульпторов, прикладников и искусствоведов. Знаковыми работами, украшающими наш город, стали мозаичные панно на кургане Бессмертия, фасаде Дома связи, фасаде областной детской больницы, также рельеф на Доме быта, монумент советскому солдату-освободителю, аллея героев в Карачеве, памятник жертвам Чернобыльской катастрофы, памятник святым Кириллу и Мефодию на Славянской площади, скульптурная композиция «Паровозная бригада» на вокзале Брянск-1 и композиция для мемориального комплекса «Хацунь». Значительная часть произведений – это дань памяти тем, кто стоял на страже родной земли во

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механ сборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Ехали медведи?
5: На велосипеде?
4: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
6: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
7: Категория 0+. Эй, води. Дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
8: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 19. На небе пасмурно, ветер северный до 5 метров в секунду. Влажность 45%. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум. Мы обязательно.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Политическая реклама.
3: Меня зовут Александра Казачкова. Я выросла в семье военных и с детства знаю, что такое ответственность и работа на результат. Сегодня я работаю в промышленности и вижу, чем живут люди нашего региона. Я стала кандидатом в губернаторы Брянской области, потому что хочу участвовать в решениях, от которых зависит жизнь людей. Для меня Брянщина – место, где хочется жить, работать, растить детей и строить будущее.
4: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
2: Это была политическая реклама.
5: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18 и на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
6: Вот, платье надела красное же. Чуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
7: «Ну, а ты?»
6: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
8: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
6: Так о чем мы?
8: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В последнее время все чаще обсуждается вероятность возвращения крупных мировых автоконцернов на российский рынок. Хотя, правду ради сказать, некоторые компании формально и не прекращали работу, однако их активность в стране, конечно, заметно снизилась. Тем не менее, аналитики отмечают, что процесс восстановления официальных дилерских сетей уже все-таки запущен. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Самое неприятное, что те, кто вроде как и не хлопали громко дверью, но по факту оказались в статусе девушки с низким социальным статусом, задрали цены до некогда премиума. Хотя, по сути, таковым никогда и не являлись, да и вряд ли будут. Из-за перестройки в логистике их машины подорожали, причем очень заметно. Стоит сказать, что и поклонники тех же Toyota и Mazda готовы платить больше. Их привлекают ремонтопригодность, прозрачный сервис и наличие запчастей. Такие машины относительно недорого содержать, хотя ключевое слово здесь относительно, удобно использовать и несложно продать с небольшой скидкой, поскольку любовь к ним еще сохраняется. Добавлю, что серые поставки Toyota и Mazda – это просто способ для дилеров поддерживать свою работу и сохранять сеть продаж. Хотя на самом деле, конечно же, нужны стабильные и крупные объемы, которые позволили бы не только зарабатывать на самой продаже, но и получать дилерам вторую часть дохода от обслуживания. Согласно аналитике, первыми, кто сможет осуществить план возвращения, станут с большей долей вероятности корейцы. Строительство завода в Казахстане, который входит в таможенный Европейский Союз, напомню, дают возможность избежать пошлин между странами. Hyundai и Kia уже активно готовятся к этому шагу. После корейцев за дело возьмутся японцы. Сначала Toyota, а потом и другие марки. Из европейских брендов быстрее всего вернутся с большей долей вероятности BMW и Land Rover. При этом Mercedes и Renault ждать не стоит. Как и Volkswagen, у которого сейчас много трудностей. К тому же из-за перестройки своих мощностей под военные нужды он вообще может оказаться в вечном бане.
0: Автомобильные факты.
1: Очевидно, китайские компании также не планируют сдавать свои позиции. В ближайшие годы несколько автоконцернов из Поднебесной решатся на локализацию производства в России. Их будет подталкивать ежегодная индексация утилизационного сбора. Импорт становится все менее рентабельным. Выгоду от такого сотрудничества получат сегменты электромобилей и индустрии автокомпонентов. Уже в настоящее время создано множество совместных предприятий, и многие из них перешли от поставок готовых машин и комплектов к формированию промышленной инфраструктуры. При этом базовые условия, скорее всего, останутся прежними. Российская сторона будет давать продукцию, технологии и капитал, а вот российский рынок – площадки, сырьевые и инженерные ресурсы, а также доступ к Евразийскому экономическому союзу. В сфере грузовиков потенциал повыше. В течение пары лет могут появиться от 3 до 5 новых игроков, готовых к локализации. Китай играет важнейшую практическую роль в развитии российского электротранспорта. Он является основным источником платформ и батарей, а также силовой электроники, моторов и производственных решений. С локализацией автомобилей в Россию придут, соответственно, и китайские производители компонентов. Это одно из самых вероятных направлений дальнейшего партнерства, поскольку без местного выпуска деталей нельзя серьезно повысить уровень локализации самих машин, поэтому госстратегия отдельно делает упор именно на развитие производства комплектующих. В ближайшие годы ожидается локализация электроники, элементов подвески, пластиковых изделий, систем управления, а попозже отдельных узлов силовых агрегатов и деталей для электрокаров. Вот такие перспективы развития как у тех, кого мы сильно любили, так и тех, кому уже успели привыкнуть. Что же будет дальше, покажет время и километры дорог. Обо всем обещаю держать вас в курсе. Удачи!

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: Реклама.
3: Начмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
4: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
3: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
5: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
8: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
9: Ехали медведи.
10: На велосипеде.
9: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
11: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянск. Цирка.
12: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
13: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
14: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
15: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио. Like you.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 19. На небе пасмурно, ветер северный до 5 метров в секунду. Влажность 45%. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: И по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Мам, а мам? Мам!
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Пульс. Это страсть. Это рок. В Брянске 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Россия на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе представит разоблачающие факты, которые западные элиты утаивают от собственных граждан. Отмечается, за полтора месяца летней паузы главарь киевского режима сознательно выбрал курс на обострение. Западные спонсоры смакуют украинские удары по гражданским объектам в России. Недавние заявления экс-комика в верхах нынешней власти Украины о допустимости атак по гражданским самолетам и аэропортам, охарактеризованные Владимиром Путиным как террористические угрозы. Тем временем киевский режим продолжает совершать военные преступления против мирных жителей, в том числе и в Брянской области. Так, в Климовском районе FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль, ехавший по дороге. Ранение получил водитель и его пассажирка. По данным Следственного комитета, ранее стало известно, дрон ударил по предприятию Стародубе, ранив троих сотрудников. В Климовском районе удар пришелся по сельскохозяйственному объекту. В Погарском районе беспилотник атаковал АЗС, где пострадали двое местных жителей, а в Севском районе повредил автобус, ранив женщину. Аграриям из приграничных регионов компенсируют часть ущерба. Брянская, Белгородская и Курская области получат от правительства дополнительное финансирование, которое позволит в этих непростых условиях покрыть часть понесенного ущерба и завершить уборку урожая, а также своевременно приступить к севу озимых. Отмечается, производство и переработка сельхозпродукции в приграничных субъектах проходит в очень непростых условиях, и дополнительное финансирование, выделенное по поручению главы государства, поможет хозяйствам компенсировать часть убытков. Также в кабинете министров ожидают дополнительная помощь будет способствовать укреплению устойчивости хозяйств на местах, так как, несмотря на все трудности, агропромышленный комплекс в приграничных районах активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности России, снабжая жителей качественными сельскохозяйственными продуктами. Владимир Путин заявил, каждый народ волен самостоятельно выбирать свой путь развития, иметь равный доступ к лекарствам, продуктам, воде, энергии и возможности получать образование, а также использовать новейшие технологии, которые должны быть достоянием всего человечества. Президент России подчеркнул, ошибки западных глобалистов и ощущение вседозволенности стали причинами нестабильности в мире и попытки удержать ускользающую гегемонию. Российский лидер выразил твердое убеждение, страны Запада, вмешивающиеся во внутренние дела других государств, принуждают их менять внешнеполитические приоритеты. При этом, по словам Владимира Путина, Россию и многие другие страны такой подход не устраивает. Москва выступает за укрепление верховенства права, равенства государств и возможности самостоятельно выбирать путь собственного развития. Он также отметил важность авторитета Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. В России планируют создать новую сельскохозяйственную подотрасль для импортозамещения субтропических и тропических культур и официально закрепить правовой статус чаепригодных земель. С этой целью на законодательном уровне планируют внести изменения в земельный кодекс, который позволит инвесторам арендовать профильные участки на 49 лет без проведения торгов. Реализация инициативы направлена на импортозамещение и возвращение в сельскохозяйственный оборот более 7 тысяч гектаров неиспользуемых земель в районе Сочи. Научно-экспертное сопровождение проекта, включая агрохимическое обследование почвы и фитосанитарный контроль, обеспечит специалисты профильных ведомств и торгово-промышленной палаты. О структурных изменениях растениеводства будет представлено на федеральном уровне во второй половине октября. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 34 копейки. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 76 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 20 градусов. Атмосферное давление – 744 миллиметра ртутного столба, ветер северный – от 6 до 8 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Более 24 тысяч исследований провели специалисты Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных в рамках селекционного контроля качества молока. Анализ сырого молока от племенных коров по определению массовой доли жира и массовой доли белка ультразвуковым экспресс-методом позволяет племенным и товарным хозяйствам повышать качество продукции путем сбалансированности рациона животных. Брянская испытательная лаборатория Федерального центра охраны здоровья животных проводит исследования молока по различным показателям качества и безопасности, среди которых определение остаточных количеств ветеринарных препаратов, выявление патогенных микроорганизмов, растительных жиров и определение содержания соматических клеток, помимо этого массовой доли жира и массовой доли белка. Получить более подробную информацию о полном перечне показателей, стоимости и сроках проведения исследования молока можно по адресу: село Супонево, улица Шоссейная, 7, телефон 92-17-40, код Брянска 48-32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Ехали медведи.
2: На велосипеде.
1: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
3: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
1: Категория 0+.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
9: Прорвемся.
8: Грязное стекло и фары?
9: Ерунда.
8: Гололед?
9: Выкрутимся.
10: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: нравится, иди.
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Радио твоего города. 3-2 Радио.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 19. На небе пасмурно, ветер северный до 5 метров в секунду. Влажность 45%. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама.
2: Корчмарь, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
3: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
2: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой, в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

0: ничего не проходит.
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: два радио. В Брянске 11 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. Юный брянский спортсмен Артем Малкин стал чемпионом всероссийского турнира по спортивной борьбе. Чемпионский пояс воспитанник дворца единоборств имени Артема Осипенко добыл на всероссийском турнире по спортивной борьбе Кубок легионов в Орле. 14-летнему Артему Малкину не было равных среди юношей весовой категории 40 кг. А уже титулованный мастер спорта международного класса по тяжелой атлетике, трехкратный призер чемпионата России Максим Могучев стал бронзовым призером чемпионата России по тяжелой атлетике. Брянскую область на главном старте страны представляли сразу 5 спортсменов. В весовой категории до 110 кг Максим завоевал 3-е место в толчке. Это медаль взрослого чемпионата России. Брянские лыжники приняли участие в соревнованиях «Алабинский марафон» в дисциплине лыжи-роллера, прошедшей в Центральном парке Московской области «Патриот», и вернулись домой с медалями. Так Артем Горюшин стал первым. Второе место у Софьи Колесниковой, Дарьи Хайдуковой и Натальи Сугановой. Павел Илюшин занял 3-е место. Брянская спортсменка Ольга Брегиня стала мастером спорта России по самбо. Приказом Министерства спорта России высокое спортивное звание «Мастер спорта России по самбо» присвоено членам спортивной сборной команды России по самбо, серебряному призеру чемпионата России по боевому самбо среди женщин, тренеру-преподавателю Брянской спортшколы «Торпедо». Добавлю, Оля является заслуженным мастером спорта России по рукопашному бою, но, проявляя жесткую дисциплину и, самое главное, огромное трудолюбие и несгибаемое желание, теперь покоряет новые высоты в смежном виде спорта. Брянская команда «Заря» активно готовится к заключительному этапу всероссийских соревнований «Семейная зорница», которая пройдет в Волгограде. Для успешного выступления участники ежедневно тренируются и совершенствуют строевые навыки, а также углубляют знания в области военной истории и тактики. Успешно преодолев региональный отбор, они будут отстаивать часть Брянской области на федеральном уровне. Организаторами масштабного мероприятия являются Государственный фонд «Защитники Отечества», Движение первых, Юнармия и Центр «Воин» при поддержке Министерства обороны России и Федерального агентства по делам молодежи. Воспитанники Брянского областного центра «Народное творчество» достойно представили регион на традиционном турнире «Москва-осенняя». Даня Семенцов и Александр Карбанович из коллектива «Фантазия» привезли домой полный комплект наград. Юные спортсмены заняли первое и второе места по латиноамериканской программе, а третью ступень пьедестала взяли в европейской. В соревнованиях участвовали свыше 1000 конкурсантов из 46 российских регионов. Конкуренция была очень серьезной, но брянские танцовщики вошли в число лучших. Их результат стал хорошим началом нового сезона. Напомню, что ранее в словацкой Кошице состоялся чемпионат мира по шоу-дэнсу, где брянские спортсмены и мастера спорта Никита Аникеев и Лина Кокотова успешно выступили, представив не просто набор спортивных танцев, а целые зрелищные композиции под музыку. Брянская пара заняла второе место с ярким выступлением в шоу «Щелкунчик». Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: «3-2 радио» представляет
3: «Дорожный дозор». Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка, права и обязанности, диалог с сотрудником автоинспекции и многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
4: Добрый день, в эфире 3-2 радио, программа «Дорожный дозор». С вами я, Катя Гольц, и сегодня у нас в гостях старший инспектор по исполнению административного законодательства Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции УМВД России по Брянской области Миронова Анжелика Игоревна. Здравствуйте, Анжелика.
5: Здравствуйте.
4: И сегодня мы поговорим непосредственно о фиксации видеонарушений, какие они бывают и что делать, если вдруг вы получили штраф. Прежде всего, мы хотели бы поговорить о том, какие виды комплексов фото-видеофиксации и какое их количество применяется на территории Брянской области.
5: На территории Брянской области применяются стационарные средства фиксации «Азимут-2», «Атом», «Кордон», «Воркпоинт», «Вокорд Трафик», «Скат», «Автоураган», «Фактор», «Азимут-4», «Кордон-Про-М», «Оракул», «Астротрафик». Всего установлено 134 стационарных технических средства автоматизированной фиксации, из которых по городу 64. Также применяются мобильные средства фиксации «Кибершериф», «Автоураган», «Паркрайт-С». Всего используется мобильных средств фиксации 11, которые установлены на транспортное средство госавтоинспекции. Все комплексы поставлены в радарном исполнении, то есть измерение скорости производится радаром.
4: Перейдем теперь к статистике. Расскажите, пожалуйста, сколько за прошлую неделю выявлено в автоматическом режиме административных правонарушений на территории города Брянска?
5: На территории областного центра установлено 64 стационарных технических средства фото-видеофиксации. За прошедшую неделю камерами фото-видеофиксации, установленными на территории города Брянска, выявлено около 13 тысяч различных видов нарушений. На дорогах Брянской области применяются мобильные средства фиксации «Кибершериф», установленные на патрульные автомобили госавтоинспекции. За прошлую неделю данными комплексами фото-видеофиксации выявлено 313 административных правонарушений. Бортовые аппаратно-программные комплексы «Кибершериф» имеют следующие особенности. Включение в автоматическом режиме сразу после запуска двигателя транспортного средства. Загрузка ПО систем и служб комплекса происходит в течение 5 минут. Автоматизация процесса фиксации нарушений скоростного режима. Работа комплекса происходит в движении. Видеотрансляция окружающей обстановки 360 в реальном времени. Оповещения как визуальные, так и звуковые. Формирование доказательной базы в полном объеме для привлечения к административной ответственности.
4: Какие виды административных правонарушений выявляются комплексами фото-видеофиксации, используемыми на территории нашего региона?
5: Нарушение установленного скоростного режима, выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, нарушение водителем или пассажиром правил применения ремней безопасности, езда без включенных фар дальнего или ближнего света в темное время суток, езда без включенных фар ближнего света или дневных ходовых огней в светлое время суток, нарушение правил пользования телефоном водителем, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на запрещающий сигнал светофора за стоп-линию, движение по обочине, движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением, несоблюдение движения по полосам, пересечение сплошной линии разметки, движение прямо в нарушении требования знака, поворот налево не из крайнего положения и поворот направо не из крайнего положения.
4: Действительно ли камеры могут менять и поменяли свое направление фиксации?
5: Верно. В связи с внесением изменений в статью 22.1 Федерального закона 257 об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельный законодательный акт Российской Федерации, а именно в подпункте 1 пункта 14 сказано, что технические средства автоматизированной фиксации размещаются на пешеходных переходах. Соответственно, все комплексы фото-видеофиксации, расположенные вблизи пешеходных переходов, были развернуты так, чтобы их зоны фиксации располагались в зонах действий пешеходных переходов, дабы побуждать водителей на сброс скорости движения своего транспортного средства при подъезде к пешеходному переходу.
4: Поговорим о страхах водителей, и один из таких страхов в том, что камера ошибается, и мне приходит штраф за чужой номер. Существует ли человеческий контроль помимо искусственного интеллекта, и кто просматривает снимки?
5: Все постановления проходят двойной контроль. Во-первых, а во-вторых, контроль осуществляется только человеком, что минимизирует риски ошибок.
4: Что делать, если владелец продал машину, а штрафы за нарушения все равно приходят на его имя, потому что новый хозяин не переоформил автомобиль?
5: Вы имеете право обжаловать постановление в течение 10 суток через сайт ГИБДД или портал госуслуг, приложив свои доказательства, в данном случае договор купли-продажи. Кроме того, мы рекомендуем самостоятельно прекратить регистрацию транспортного средства, чтобы исключить повторные ситуации с получением штрафов.
4: Раньше водителей пугали камерами, фиксирующими непристегнутый ремень и разговоры по телефону. Расскажите, пожалуйста, какие у нас в области работают системы?
5: В настоящее время камеры фото-видеофиксации фиксируют нарушения за непристегнутый ремень, а также за разговор по телефону. Обращаю ваше внимание, что нарушением является не только разговор по телефону, но и другие действия с использованием телефона, которые отвлекают внимание водителя от дороги. Например, набор или чтение текстовых сообщений, переключение треков, использование навигатора и съемка видео.
4: Расскажите, пожалуйста, каким образом комплекс автоматически определяет, пристегнут водитель или нет? Камера видит именно диагональную лямку, проходящую через грудь и плечо, или фиксирует что-то другое? И что именно является подтверждением нарушения на снимке?
5: Фиксация происходит строго по наличию диагональной лямки, которая пересекает торс водителя от плеча к поясу. Современные алгоритмы обучены на десятках тысяч снимков. Они анализируют именно характерную геометрию ремня. Складка одежды, шейный платок или сумка через плечо не дают той четкой прямой линии и угла наклона, как ремень.
4: Может ли искусственный интеллект ошибиться из-за тени, к примеру, или яркого солнца, или темной одежды?
5: Все постановления проходят двойной контроль. Алгоритм выявляет потенциальное нарушение, но прежде чем отправлять так называемое «письмо счастья», снимок в обязательном порядке просматривается дежурным инспектором нашего центра. Он видит как общий план машины, так и крупное детализированное изображение зоны ремня. Если на фото из-за бликов или искажений лямка не читается однозначно, нарушения не фиксируются. Трактовка всегда в пользу водителя.
4: Многие водители думают, что если пристегнутый ремень убрать за спину сиденья, а не на себя, или использовать так называемые треугольники-вставки, которые не дают пищать звуковому сигналу, то камера не заметит подвоха. Так ли это работает?
5: Камера видит отсутствие лямки на теле. Если ремень заведен за спинку или вставлен в заглушку, алгоритм видит пустой торс и фиксирует нарушение. А вставленная заглушка не защитит вас при ДТП, так как ремень безопасности.
4: Ну и хотелось бы напомнить нашим автолюбителям простое правило, что комплекс фиксирует не пристегнутый конец ремня в замке, а его отсутствие на вашем торсе и ключице. Соответственно, как только камера в завершении видит светлый участок между грудью и рулем, срабатывает алгоритм. А алгоритм, как мы знаем, не обмануть. Перейдем к более личной теме. Расскажите, пожалуйста, случались ли в вашей практике курьезные случаи, когда камера, к примеру, фотографировала животных или птиц вместо автомобилей?
5: Случаев с животными или птицами, к счастью, у нас не было, но бывали случаи, когда водители или пассажиры, понимая, что в данный момент они нарушают, показывали в камеру сердечки или классы. Такие действия не запрещаются законодательством Российской Федерации, но и не приветствуются, поскольку в момент управления транспортным средством водитель должен концентрировать свое внимание на дороге.
4: А расскажите, пожалуйста, как складывается ваш рабочий день, с чего он начинается и какие обязанности он включает в себя?
5: Две основные обязанности, которые есть у инспектора по исполнению административного законодательства, это обработка фотоматериалов, полученных с камер фото-видеофиксации, и рассмотрение жалоб граждан на постановление по делам об административных правонарушениях. Кроме того, ежедневно у нас осуществляется прием граждан, работа по выявлению административных правонарушений транспортными средствами с иностранными государственными регистрационными знаками и взыскание штрафов с лиц, которые не уплатили штраф по административному постановлению в срок.
4: Какие рекомендации вы можете дать нашим радиослушателям, которые владеют автомобилем?
5: Моя самая главная и основная рекомендация – это соблюдать правила дорожного движения, беречь свое здоровье и здоровье своих пассажиров.
4: В свою очередь напоминаю, что в эфире была программа «Дорожный дозор», и в гостях у нас была старший инспектор по исполнению административного законодательства Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения Госавтоинспекции УМВД России по Брянской области Миронова Анжелика Игоревна. Спасибо, Анжелика.
5: И вам спасибо.
1: «Дорожный дозор» – программа для водителей и для всех. Реклама.
6: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
7: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
8: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
1: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: я не сошел с ума, так надо.
1: Политическая реклама.
2: Сергей Лавров.
3: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
2: Когда мы едины,

0: мы непобедимы. Единая Россия.
1: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
2: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
8: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
9: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
10: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
9: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
10: Потому что люди важнее любых ограничений.
9: Люди для нас вообще прежде всего.
2: Партия «Родина», номер 7 в избирательном бюллетене.
11: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
2: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
12: Политическая реклама.
13: Кандидат в депутаты Государственной Думы Олег Матыцин. За здоровый образ жизни и доступный спорт для каждого. За активное долголетие. За комфортную жизнь каждого жителя Брянщины. Команда «Единой России». Олег Матыцин.
14: Товарищи, 20 сентября голосуйте за кандидата Елену Дегтяреву. Елена Дегтярева – наша землячка, простая труженица, руководитель брянской организации Компартии Коммунисты России. Защитим родную Брянщину, отстоим права трудящихся и пенсионеров. За патриотическое воспитание молодежи, против роста цен и тарифов. За широкий доступ к образованию, за бесплатную медицину. Коммунисты за победу и советскую власть. За Елену Дегтяреву.
1: Человек, это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
2: За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
13: Кандидат в депутаты Государственной Думы Николай Щеглов. За качественную и доступную медицину для жителей Брянщины. За поддержку семьи и детей. За сохранение исторической памяти. Команда «Единой России». Николай Щеглов.
15: Я Сергей Горелов. В 16 лет я пришел на завод учеником слесаря. Нужно было помогать семье. Потом были годы работы, собственное дело, предприятие и ответственность за людей. Я привык отвечать за результат и не бросать начатое. Сегодня я выдвигаюсь кандидатом по 82-му одномандатному округу в Государственную Думу. Свой опыт работы и управления я хочу применять там, где принимаются решения, напрямую влияющие на жизнь людей Брянщины.
8: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
16: Я Сергей Новиков. Более 20 лет я занимаюсь наукой, образованием и технологиями. И я хочу, чтобы молодым людям не приходилось уезжать из Брянской области за возможностями. Учеба, современная профессия, достойная работа – все это должно быть доступно здесь. Я иду на выборы по 81-му округу. Потому что будущее Брянщины начинается с людей, которые выбирают жить и развиваться дома.
1: Мы живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
17: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
8: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
12: Это была политическая реклама.
0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
18: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
8: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
18: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
19: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
20: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
21: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
22: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
23: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
24: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
25: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 19. На небе пасмурно, ветер северный до 5 метров в секунду. Влажность 45%. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
4: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: You gotta keep

0: Лунья 32, полдень. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область принимает активное участие в росте показателей промышленности сразу нескольких десятков субъектов России. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, открытие третьего производственного цеха завода «Газэнергокомплект» – это знаковое событие не только для Брянского региона и Брянской области, поскольку завод работает с большим количеством регионов России, в том числе и с территориями исконно русских земель, что сейчас особенно важно. Известно, завершена реализация инвестиционного проекта по открытию третьего производственного цеха, и все это происходит на фоне санкций, жестких кредитных условий, ограничений прямого физического давления. За 4 года работы предприятия развило производство, наращивает выпуск импортозамещающего высокотехнологического оборудования для нефтегазового комплекса России. Егор Ковальчук выразил убеждение, когда на карте области появляется новое предприятие, это огромный плюс для всех. Для сотрудников, кто связывает с предприятием свою судьбу, для региона, потому что это крупный социальный партнер, а также источник доходов бюджета. В сельских населенных пунктах Брянской области продолжают функционировать мобильные фельдшерско-акушерские пункты. Медицинские работники оказывают местным жителям весь спектр необходимой квалифицированной помощи. На текущей неделе они побывают в 14 муниципалитетах. Так, в Дядьковском районе будет выполнен амбулаторный прием. Помимо этого, профилактический осмотр, а также диспансеризация. В Мглинском и Климовском районах будет работать мобильный флюорограф. Проверить женское здоровье смогут также в Погарском и Стародубском районе. Помимо этого, в Красной Горе, Клинцах, Суземке, Брасовой, Севске, а также Навле и Комаре. Жителям советуют своевременно следить за обновлением информации, планировать посещение передвижных медицинских комплексов для получения необходимой помощи и прохождения профосмотров. Все подробности посещения выездными медицинскими бригадами тех или иных населенных пунктов по муниципалитетам можно узнать на сайте регионального департамента здравоохранения. Вертикально интегрированные нефтяные компании в России утверждают розничные цены на топливо в рамках ранее согласованных параметров, близких к уровню инфляции. Наряду с этим Федеральная антимонопольная служба ведет активную работу по пресечению нарушений антимонопольного законодательства. На сегодняшний день возбуждено 55 дел и выдано 83 предупреждения, из которых более 50 исполнено. Напомню, ранее в правительстве заявили о необходимости содействовать защите объектов топливно-энергетического комплекса России, поскольку от надежности переработки и поставок топлива напрямую зависит различные отрасли экономики, включая транспорт, сельское хозяйство и ЖКХ. Графики плановых ремонтов на российских нефтеперерабатывающих заводах должны быть оптимизированы для минимизации рисков сокращения предложения топлива на рынке, сообщило правительство. Больше половины российских родителей заявляют, что объясняют своим детям правила цифровой гигиены. При этом сами дети замечают такие разговоры реже. Только 41% рассказывает, что родители учат их не отвечать незнакомцам и не публиковать лишнюю информацию о себе. Еще 52% взрослых стараются выстраивать с ребенком доверительные отношения на случай проблем в интернете. Но обратиться за помощью к семье готовы 48% детей. Кроме того, больше трети родителей проверяют установленные на устройствах приложения, почти четверть историю браузера. Примерно в каждой второй российской семье взрослые осознают, как важно общаться на тему цифровой безопасности и следят за тем, чтобы у ребенка были необходимые знания. Но необходимо помнить о том, что обучение кибергигиене – это процесс бесконечный. Такие разговоры должны проводиться регулярно, а онлайн-угрозы можно обсуждать в различных форматах. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 34 копейки. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 76 копеек. Сейчас в Брянске около 20 градусов. Атмосферное давление – 744 миллиметра. Ртутного столба ветер северный – от 4 до 6 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Более 24 тысяч исследований провели специалисты Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных в рамках селекционного контроля качества молока. Анализ сырого молока от племенных коров по определению массовой доли жира и массовой доли белка ультразвуковым экспресс-методом позволяет племенным и товарным хозяйствам повышать качество продукции путем сбалансированности рациона животных. Брянская испытательная лаборатория Федерального центра охраны здоровья животных проводит исследования молока по различным показателям качества и безопасности, среди которых определение остаточных количеств ветеринарных препаратов, выявление патогенных микроорганизмов, растительных жиров и определение содержания соматических клеток, помимо этого массовой доли жира и массовой доли белка. Получить более подробную информацию о полном перечне показателей, стоимости и сроках проведения исследования молока можно по адресу: село Супонево, улица Шоссейная, 7, телефон 92 17 40, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
2: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Это страсть. Это рок. Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 Радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. 24 сентября в концертном зале «Дружба» пройдут гастроли Московского театра с комедией положений под названием «Идеальная жена». В ролях Мария Прошина, Петр Красилов, Олег Соколов, Андрей Кайков, Любовь Тихомирова, Татьяна Абрамова, Илья Древнов. А теперь представьте. Начало прошлого века, Петербург. Экстравагантный художник Антуан, авантюрный Геннадий и романтичный капитан Ричард решили провести прекрасный вечер, пригласив на свидание очаровательных женщин. Застенчивую телефонистку Полину, юную домработницу Настю и решительную учительницу Викторию. Но каждая пара рассчитывает встретиться на территории одной и той же жилплощади.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 15. Облачно с прояснениями. Ветер северный до 5 метров в секунду. Влажность 65%. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама.
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГК МП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
3: Надежный и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежный и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Ехали медведи?
8: На велосипеде?
7: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
9: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
10: Категория 0+.
11: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Любое решение нужно проверять простым вопросом. Делает ли оно жизнь брянцев безопаснее? Безопасно ли ребенку в школе? Понятно ли семье, куда обратиться, когда беда? Может ли пожилой человек получить помощь? Есть ли у молодого человека причина остаться в родном городе, районе, либо селе? Я считаю, что задача власти – быть рядом с человеком. Не когда проблема уже попала в социальные сети, а раньше. Быстро информировать, помогать пострадавшим, поддерживать семьи и не перекладывать ответственность с одного ведомства на другое. Государство существует для человека, а не человек для системы. Я выступаю от ЛДПР, и для нас главный критерий любой программы – это реальная польза для людей. Инфраструктурное развитие – это не про красивые отчеты и сухие цифры. Это про то, чтобы утром можно было спокойно доехать до работы, чтобы в доме было тепло и вода не пропадала по 3 раза в месяц, чтобы в новом микрорайоне сразу появлялись школа и поликлиника, а не через 10 лет. Сегодня в Брянской области мы видим разрывы. Хорошие проекты есть, но они

0: идут неравномерно. Где-то строят и обновляют, а где-то годами ждут элементарного ремонта. Предлагаю не размазывать ресурсы, а действовать системно и с приоритетом на качество жизни. Сегодня мы говорим о том, без чего невозможно представить комфортную жизнь в регионе. Это дорожные сети и транспортное сообщение. Начнем с дорог и транспорта. Это каркас связанности территорий. Мы часто слышим, что область большая, расстояния серьезные. Значит, именно дороги должны быть надежными, а не временными заплатками. Я настаиваю на трех принципах. Это долгосрочные гарантийные обязательства подрядчиков, обязательный независимый контроль качества и приоритет ремонта тех участков, по которым люди ездят каждый день, от малых населенных пунктов к районным центрам и далее к областному. Связанность территорий – это не только трассы федерального значения, это и местные дороги, без которых нет ни экономики и ни нормальной жизни. Отдельно общественный транспорт. Он должен быть предсказуем. Если автобус заявлен, он должен приехать. Если маршрут нужен людям, его нельзя закрывать безальтернативно. И выступаем за обновление подвижного состава, за цифровые инструменты контроля, онлайн-расписание, отслеживание автобусов, понятную обратную связь для пассажиров. Цифровизация здесь – это не ради моды, а ради удобства и прозрачности. Инфраструктура – это то, с чем человек сталкивается каждое утро. Это дорога до работы, автобус, вода в кране, отопление, свет во дворе, состояние подъезда, поликлиника, школа и интернет. Именно из таких повседневных вещей складывается качество жизни. Люди часто видят разрыв между планами и реальностью. Дорогу ремонтируют частями, но остаются опасные переходы и разбитые тротуары. Новый дом появляется быстрее, чем школа, детский сад или транспорт. Аварии на сетях устраняют, но системное обновление откладывается. Жителям отдаленных территорий особенно важна связанность. Это возможность без лишних затрат времени добраться до работы врача, колледжа и социальных служб в районного центра. Мое видение приоритетов здесь строится на трех китах. Это безопасность, связанность территории, удобство для людей. Во-первых, безопасность. Дороги должны быть не просто закатаны в асфальт, а спроектированы так, чтобы минимизировать риски. Это и обустройство пешеходных переходов вблизи школ, и освещение на аварийно опасных участках, и установка искусственных неровностей там, где это реально нужно. Практика показывает, что точечные меры, вроде водоотводных лотков или дополнительных остановочных павильонов, также могут кардинально менять ситуацию в конкретном поселке. Значит, в планировании нужно опираться не только на сухие цифры, но и на обращение граждан. Во-вторых, это связанность. Брянская область – это не только областной центр, но и десятки малых городов и сел, для которых дорога – это связь с внешним миром. Ремонт мостов, обновление участков региональных трасс, ведущих к социально значимым объектам, реконструкция дорог в сельской местности – все это должно быть в приоритете. Особенно важно сохранять и развивать опорную сеть дорог. Именно она обеспечивает единство экономического пространства региона и его связь с соседними областями. И здесь огромную роль играют национальные проекты, в частности, инфраструктура для жизни, который сегодня стал преемником проекта «Безопасные и качественные дороги» и позволяет системно обновлять дорожную сеть. В-третьих, это удобство для людей и развитие пассажирского транспорта. Даже самая идеальная дорога не решит проблему, если у людей не будет возможности по ней комфортно передвигаться. Обновление автобусного парка, оптимизация маршрутов, ремонт и благоустройство автостанций – все это напрямую влияет на качество жизни. К примеру, когда в Унечи отремонтировали автостанцию и обустроили прилегающую территорию. Это заметили и оценили жители. Такие изменения создают ощущение забот о человеке. Это не менее важно, чем километры нового асфальта. Отдельно хочу отметить значение крупных инфраструктурных проектов, которые меняют транспортную картину города. Например, строительство дороги дублера по улице Карачишской в Брянске. Это не просто новый маршрут, это решение проблемы перегруженности центра, сокращение времени в пути и повышение мобильности горожан. Подобные проекты должны быть частью долгосрочной стратегии, а не разовыми акциями. При этом важно не забывать и о технологиях. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, применение современных методов ремонта позволяет не только экономить ресурсы, но и повышать качество и долговечность дорог. Это разумный подход. Делать один раз, но надежно. И, наконец, прозрачность и обратная связь. Планы по ремонту и строительству должны быть понятны жителям, а их мнение должно учитываться. Когда люди видят, что их просьбы услышаны, будь то обустройство разворотной площадки для школьного автобуса или ремонт участка, который десятилетиями был в плохом состоянии, от этого и растет доверие к власти и ощущение, что регион действительно развивается. У каждого инфраструктурного проекта должны быть публичные сроки, стоимость, ответственный исполнитель и понятный критерий готовности. После завершения необходима приемка с участием жителей. Не по фотографии, а по тому, насколько объект действительно удобен и безопасен. Инфраструктура – это уважение к человеку в его повседневной жизни, когда работают дороги, транспорт, коммунальные системы, связи, социальные объекты. У людей появляется уверенность, что их территория развивается для жизни. Также тут можно добавить про жилье и коммунальное хозяйство. Доступность жилья – это не только ипотека, но и реальные темпы строительства, контроль за сроками качества. Я поддерживаю развитие малоэтажного и индивидуального жилищного строительства в районах, где есть потребность и инфраструктура. Но жилье без коммуникации – это полумера. Поэтому параллельно должно идти модернизация сетей. То есть тепло, вода, канализация. Старые трубы и котельные – это постоянные аварии и лишние траты. Предлагаем также программу поэтапной замены критических участков сетей с приоритетом на районы с наибольшим износом. Комфортная городская среда – это не просто лавочки и фонари. Это дворы, где безопасно гулять детям. Пешеходные зоны, освещение, ливневая канализация и уборка. Мы знаем, что в Брянске и районах уже есть опыт по программе «Комфортная городская среда». И его нужно не сворачивать, а усиливать. При этом важно, чтобы проекты выбирались вместе с жителями. Не сверху, а через понятное обсуждение и голосование. Я поддерживаю расширение участия граждан и общественный контроль на каждом этапе. От проекта до приемки работ. Также социальная инфраструктура, школы, детские сады, поликлиники, ФАПы, они должны расти вместе с новыми кварталами. Недопустимо, когда люди заселяются, а ближайшая поликлиника в другом районе. Предлагаем также включать строительство соцобъектов. Время, да? Спасибо.
1: Да, но я думаю, все важное вы высказать уже успели. А теперь свое видение на развитие дорожной сети и транспортного сообщения Брянской области представит Тимошков Алексей Николаевич. Также 10 минут, и эти 10 минут начинаются.
2: Благодарю вас. Дорожная инфраструктура, она, к сожалению, вернее, она самая важная для того, чтобы человек мог передвигаться спокойно от дома к магазину, до дачи, ездить в гости. И уже не принципиально, на чем он это будет делать, на общественном транспорте или на собственном автомобиле, или на мотоцикле. Но дело в том, что это очень важно с точки зрения времени, потраченного на то, чтобы добраться из пункта А в пункт Б. Это важно для того, чтобы качество этой дороги было хорошее. Что касаемо Брянской области, то ну, начнем с простых вещей. На сегодняшний день действительно большое количество дорог отремонтировалось, построились новые дороги. Это, конечно же, хорошо. Но качество их строительства, к сожалению, оставляет желать лучшего. Ну, даже просто вот возьмем простой обыкновенный пример. Доехать от города Брянска до какого-нибудь района, что мы видим сразу? Что в основном однополосное движение. Едут большегрузные машины, едут автобусы, едут трактора, едет легковой транспорт. И создается пробка, скажем, особенно когда передвигаются какие-нибудь трактора из одного места в другое. И нет возможности обогнать, нет возможности ехать с той скоростью, которая разрешена максимально, там, 90 км в час. И, конечно же, вот эта узкость дорог, это плохо. Все-таки федеральные трассы, их уже требует современное время, что нужно расширять. Должно быть минимум две полосы в одну сторону, две полосы в другую сторону. И тогда дорога будет более комфортней. Следующий момент – это качество выполнения этих дорог. Да, латают асфальты, там ямки эти делают, где-то снимают асфальт, кладут новый.
1: Делают ямки – это скорее оговорка, да?
2: Ну, латают ямки, да. Понятно, что это из-за дефицита бюджетных средств. Но все-таки, что важно в дороге? Я как человек, имеющий профессиональное образование, имел возможность послушать, изучить этот предмет. И все-таки подушка автодороги – это основная вещь, которая влияет на качество поверхности. У нас в регионе, к сожалению, подушки оставляют желать лучшего. Кое-где они выполнены с нарушением технологии, а кое-где и вовсе их толком и нет. Поэтому, конечно, нужна полная модернизация для того, чтобы каждый год по весне, знаете, вот как говорят, весной асфальт сошел вместе со снегом, да?
1: Неважно, какая организация строила это все, да?
2: Да. Нет, это, конечно, немножко важно, потому что одна организация может делать качественно, другая может делать некачественно. Но основное в автодорогах – это все-таки подушка. И если эта подушка будет выполнена правильно, верно и качественно, то и верхний слой автодороги, ну, в нашем понимании это асфальт, да, будет служить долговечнее и не будут образовываться вот такие вот выбоины. Это факт. Поэтому вот новые автодороги строятся у нас там, вроде как относятся более внимательно к этим вопросам и стараются все-таки эту подушку делать более качественно, чем было сделано до этого. А все-таки, на мой взгляд, вот эти вопросы нужно пересмотреть и находить средства, подключаться к федеральным определенным программам и все-таки переделывать, если мы хотим, чтобы не каждый год мы тратили деньги, а это баснословные деньги потратить на то, чтобы заново положить асфальт, при этом старый снять и так далее и тому подобное. Поэтому нужно все-таки подходить к этому вопросу более серьезно, на мой взгляд. Что касается дорог внутри города, да, мы сейчас вот в этом году особенно активно видим, как у нас кладется новый асфальт на многих дорогах, стало действительно лучше ехать спокойнее, смотришь на знаки, светофоры, а не под колеса себе, чтобы объехать очередную ямку. Но у людей четкое понимание, что это вот будет опять до весны. Весной, как говорится, будет как после бомбежки, да, это плохо.
1: Как же говорят, что это у нас климат просто такой?
2: Ну, вы знаете, с климатом тут история такая сложная. Вот в Финляндии, допустим, климат, он не лучше, не хуже нашего, он такой же. В Швеции он тоже идентичный, скажем так, похож для нашего, но почему-то там таких проблем нет.
1: То есть, получается, технология все-таки есть, да,
2: заточенная? Конечно. Есть мировые опыты, есть мировые технологии, которые позволяют это все делать и делать качественно и надолго. Ну, видимо, у нас не хотят применять эти технологии, либо не могут, возможно, просто не умеют.
3: Хотят раскрывать этот секрет.
2: Да. Знаете, напоминает, как будто это. Вот раньше автомобили делали качественно, боролись за качество, да, и они служили долго. А уже там, ну, лет 8, если не 10, их делают для других целей. Не для того, чтобы они служили долго, а для того, чтобы люди, владельцы автомобилей, чаще заезжали на ремонт. Ну, вот, видимо, с дорогами примерно такая же
1: ситуация.
2: Скорее
1: всего, покупали новые еще. Зачем ремонтировать, когда есть много новых моделей, просто, да.
2: Тоже, да. Вот, поэтому здесь я бы все-таки изменил подход, изменил взгляд на эту историю. И нам все-таки нужно понять, что мы хотим. Если мы хотим качественных дорог и хороших, значит, нужно их делать качественно, применяя современные мировые технологии, беря это на вооружение и, естественно, проверять качество выполнения автодорог непосредственно исполнительными фирмами, которые это делают. Также есть там проблемы с асфальтом, есть у нас ГОСТы, к сожалению, эти ГОСТы не всегда соблюдаются, а если честно сказать, наверное, всегда не соблюдаются, поэтому вот это все дело происходит. А погодные условия, это, знаете, вот, на мой взгляд, это просто вот сказали так. Да, вот такое вот слово, да, отмазка, типа, я сам себя оправдал, да. Что касаемо общественного транспорта, здесь ситуация тоже, к сожалению, в какой-то степени плачевная. Ну, давайте начнем с города. Очень много маршрутов у нас по каким-то причинам снимают, находя разные объяснения о том, что невыгодно, нецелесообразно.
1: Там, а люди, транспорт молодел, должен быть окупаем вообще, по-вашему? Или...
2: Если мы говорим об общественном транспорте, то,
1: да, именно про него.
2: Да, то, на мой взгляд, конечно, там окупаемость — это не задача номер один. Все-таки я бы здесь считаю, что правильно смотреть на социальность, да, то есть человек свободно должен добираться из одной точки до другой точки, должна быть нормальная стоимость, приемлемая стоимость для простого среднестатистического гражданина, она не должна быть завышенной. И вот один он там едет или сто их там едет, тут уже как бы не принципиально важно. В нашем регионе, наверное, все-таки, ну, может, в центре она может быть окупаема, но если взять область, район, вряд ли она окупится. И все-таки это социальные гарантии государства, они прописаны в Конституции Российской Федерации в 7-м пункте, и государство обязано это дело предоставить. А окупаемость все-таки это второй момент, второй вопрос в этом отношении. Я считаю, что не нужно здесь смотреть на окупаемость.
1: А как же формальности серии автобусов раз в неделю?
2: Ну, это совсем плохо. Это совсем плохо. Вот сейчас я к этому и подвожу, что целью номер один у нас в регионе, да и в нашей стране, всегда стоит окупаемость. Там, что бы мы ни коснулись, автотранспортные предприятия, там, школы, какие-то медицинские учреждения. У нас, к сожалению, вот это. А тут надо менять взгляд. Все-таки ответственность государства совершенно в другом. Так вот, что касаемо муниципального транспорта, да, они его снимают из-за этой точки зрения, и получаются целые проблемы для людей, для того, чтобы...

0: сеть и транспортное сообщение – это кровеносная система региона. И если она работает слаженно, развивается экономика, растут возможности для людей, укрепляется социальная стабильность. Поэтому наши акценты должны быть на безопасности, доступности и реальном улучшении жизни в каждом уголке Брянской области. Я вижу инфраструктурное развитие Брянской области как единую систему, где дороги, жилье, коммунальные сети, социальная сфера и цифровые сервисы работают вместе ради удобства и безопасности людей. И я готов не обещать, а добиваться конкретных результатов, ремонтировать то, что нужно в первую очередь, строить с расчетом на десятилетия, а не на отчеты, и слушать тех, кто живет в этих городах и селах. А в первую очередь хочется поблагодарить региональную государственную организацию телерадиовещания ГАУБО «Десна», телеканал «Брянская губерния», «Брянск-24», радиоканал «Губерния ФМ», «3-2 радио», весь ваш коллектив за предоставленное эфирное время для участия в дебатах. Спасибо огромное. Уважаемые радиослушатели, земляки, уважаемые избиратели, я Титов Руслан Валерьевич, кандидат на должность губернатора Брянской области от партии ЛДПР. Брянская область – это не просто точка на карте, это наша родина, место, где живут наши семьи, где растут наши дети. Мы здесь родились, мы здесь работаем, и мы, как никто другой, чувствуем боль и проблемы нашего региона. Сильный регион – это не только крупные объекты в областном центре. Это безопасный дом, школа, где ребенок защищен и получает знания, семья, которая не остается одна в трудный момент, учитель, который остался работать в районе, молодой специалист, который нашел работу дома, пенсионер, который не оказался в одиночестве, и ребенок, который пришел в секцию рядом с домом. Вот такой должна быть Брянская область – безопасной, сильной, справедливой и удобной для жизни. Именно за такую брянщину я и буду работать. Благодаря вам и вашей поддержке партии ЛДПР работает ради справедливости и благополучия каждого жителя Брянской области. И я рассчитываю на вашу поддержку, что вы, как избиратели, придете с 18 по 20 сентября на избирательные участки, проголосуете за меня, за партию ЛДПР. И мы в ЛДПР предлагаем конкретный план действий, основанный на реальных запросах жителей, а не на отчетах из высоких кабинетов. Приходите на выборы, поддержите ЛДПР и меня, Титова Руслана. Голосуйте за ЛДПР, мы знаем, что делать. Спасибо большое.
1: И сейчас со своим обращением к избирателям выступит Алексей Николаевич Тимошков. У него также будет 3 минуты.
2: Я являюсь представителем партии «Справедливая Россия» в Брянской области. Не просто потому, что мне нравится это название, а потому что это действительно партия, которая думает о том, о людях. Она относится к родине и к своим людям с заботой. Идем мы на выборы для того, чтобы государство стало ответственным перед людьми. Не перед олигархами, не перед чиновниками, а именно перед каждым гражданином страны. Наша партия социально настроенная партия, и на самом деле единственная партия, которая официально имеет в своем названии слово «социалистическое». Мы считаем, что только сильное, справедливое государство способно стать защитником прав граждан. Только объединение всего общего с опорой на традиционные ценности обеспечит достойную жизнь российских семей. Дорогие земляки, 18, 19 и 20 сентября пройдут досрочные выборы на должность губернатора Брянской области. Каждый из вас имеет возможность использовать свое электоральное право и поддержать того кандидата, которому вы доверяете. Того, кто действительно знает проблемы каждого жителя, кто не прячется от граждан, а наоборот ведет с ними прямой, открытый диалог. Кому не безразлично будущее Брянщины. Того, кто думает, как будут жить наши дети и наши внуки. Кто видит не только отчеты сотрудников администрации, а видит и слышит вас. Кто ставит на первое место в своей работе ваше благополучие и вашу безопасность в завтрашнем дне. Кто искренне готов трудиться на развитие региона и для каждого проживающего в нем человека. Я уверен, что каждый из вас сделает свой справедливый выбор, прислушавшись к своему сердцу. Уважаемые друзья, обязательно

0: приходите на свои избирательные участки и поддержите своего кандидата. Я уверен, вместе мы сможем нашу жизнь сделать комфортной, справедливой. Спасибо большое.
1: А я напоминаю, что в эфире 3-2 радио состоялось совместное агитационное мероприятие. Последнее в этом сезоне. Было приятно со всеми работать. Ну а далее, как и обычно, эфир продолжит от классики до каких-то неизвестных вещей русского и зарубежного рока. Антон Запорожец меня зовут. Услышимся еще вечером в программе «Студия 98» на 87,9.

0: 92 радио.
1: Профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
2: И в любое время на сайте губерния.тв.
1: 6+.
3: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 15. Облачно с прояснениями. Ветер северный до 5 метров в секунду. Влажность 65%. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
4: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
5: Реклама.
6: Эчман, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
7: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
6: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
8: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
9: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
10: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
11: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
12: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
13: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
14: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Москве 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Аграриям из приграничных регионов компенсируют часть ущерба. Брянская, Белгородская и Курская области получат от правительства дополнительное финансирование, которое позволит в этих непростых условиях покрыть часть понесенного ущерба и завершить уборку урожая, а также своевременно приступить к севу озимых. Отмечается, производство и переработка сельхозпродукции в приграничных субъектах проходит в очень непростых условиях, и дополнительное финансирование, выделенное по поручению главы государства, поможет хозяйствам компенсировать часть убытков. Также в кабинете министров ожидают дополнительная помощь будет способствовать укреплению устойчивости хозяйств на местах, так как, несмотря на все трудности, агропромышленный комплекс в приграничных районах активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности России, снабжая жителей качественными сельскохозяйственными продуктами. В Брянской области в рамках расширения свободной экономической зоны планируется реализация 7 новых инвестиционных проектов на общую сумму порядка 18,5 миллиардов рублей. В результате будет создано более 700 новых рабочих мест. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, инвестиционные проекты планируются в сфере сельского хозяйства, переработки и машиностроения. По словам главы региона, новые условия работы существенно расширяют возможности для бизнеса. Егор Ковальчук акцентировал, таким образом удастся реализовать проекты, создавать новые рабочие места, получать налоговые поступления, которые затем использовать для социальной поддержки и решения других важных дел. Временно исполняющий обязанности губернатора указал, оперативная обстановка накладывает отпечаток на проведение уборочной кампании. Кроме прочего, Брянщина полным ходом готовится еще и к приходу холодов. Властям региона и профильным ведомствам совместно с ресурсоснабжающими организациями и сельхозтоваропроизводителями в настоящее время выполняется целый комплекс задач. Егор Ковальчук выразил убеждение, есть все предпосылки, уверенные, самое главное, с хорошими экономическими показателями встретить финал этого финансового года. Вопрос об отмене запрета на экспорт нефтепродуктов появится по мере того, как будет насыщен внутренний рынок. В России нынешним летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране. В начале августа власти договорились, что нефтяники через региональных операторов будут насыщать топливом, в том числе и независимые автозаправочные станции. Наряду с этим Международное энергетическое агентство отмечает, война в Иране спровоцировала масштабный срыв поставок нефти в нынешнем году. Миру грозит крупнейший в истории нефтяной кризис. По мере сохранения дефицита и высоких цен сокращение спроса будет только распространяться. Наиболее существенное сокращение потребления нефти на данный момент зафиксировано на Ближнем Востоке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Посягательства на учителей и врачей могут приравнять к нападению на полицейских. В российском парламенте отмечают, действующее законодательство рассматривает преподавателей исключительно в плоскости защиты общих прав личности, что не учитывает повышенную общественную опасность посягательств на лиц, выполняющих государственные функции в сфере образования, воспитания и здравоохранения. Кроме того, подчеркивается необходимость обязательного расследования всех случаев нападения на медиков, независимо от степени причиненного вреда, и предлагается оборудовать все больницы тревожными кнопками и системами видеонаблюдения. Назвать одну конкретную причину роста нападений на врачей и педагогов невозможно. По словам экспертов, среди факторов можно выделить повышенную плотность населения и общую напряженность в обществе. Однако главное изменение – это данные случаи стали фиксироваться все чаще. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 34 копейки. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 76 копеек. Сегодня вечерние часы синоптики обещают в Брянске похолодание до плюс 12 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже и будут колебаться около 8-10 градусов. Атмосферное давление – 744 миллиметра. Ртутного столба ветер северный – 4 до 6 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Более 24 тысяч исследований провели специалисты Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных в рамках селекционного контроля качества молока. Анализ сырого молока от племенных коров по определению массовой доли жира и массовой доли белка ультразвуковым экспресс-методом позволяет племенным и товарным хозяйствам повышать качество продукции путем сбалансированности рациона животных. Брянская испытательная лаборатория Федерального центра охраны здоровья животных проводит исследования молока по различным показателям качества и безопасности, среди которых определение остаточных количеств ветеринарных препаратов, выявление патогенных микроорганизмов, растительных жиров и определение содержания соматических клеток, помимо этого массовой доли жира и массовой доли белка. Получить более подробную информацию о полном перечне показателей, стоимости и сроках проведения исследования молока можно по адресу: село Супонево, улица Шоссейная, 7, телефон 92 17 40, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

вновь заживет. Стройные улицы считают шаги. Сколько осталось до новой весны?

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75. 5-27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
8: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

тебя я могу растаять дутью серебристой, стать и в тот же миг закипеть и испариться для тебя.

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист, это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября. ДК БМЗ.
0: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: Ехали медведи.
4: На велосипеде.
3: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
5: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в

0: и Брянского цирка.
1: Категория 0+.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио 404 333. Код города 48 32.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 15. Облачно с прояснениями. Ветер северный до 5 метров в секунду. Влажность 65%. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только. В программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама.
3: Ехали медведи.
4: На велосипеде.
3: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
4: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
3: Категория 0+.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
6: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением «ГЭП ЛКК 2.0». Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
7: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. «АвтоШелл.ру». У нас настоящий «Шелл».
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общение? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 15. Облачно с прояснениями. Ветер северный до 5 метров в секунду. Влажность 65%. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область принимает активное участие в росте показателей промышленности сразу нескольких десятков субъектов России. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, открытие третьего производственного цеха завода «Газэнергокомплект» – это знаковое событие не только для Брянского региона и Брянской области, поскольку завод работает с большим количеством регионов России, в том числе и с территориями исконно русских земель, что сейчас особенно важно. Известно, завершена реализация инвестиционного проекта по открытию третьего производственного цеха, и все это происходит на фоне санкций, жестких кредитных условий, ограничений прямого физического давления. За 4 года работы предприятия развило производство, наращивает выпуск импортозамещающего высокотехнологического оборудования для нефтегазового комплекса России. Егор Ковальчук выразил убеждение, когда на карте области появляется новое предприятие, это огромный плюс для всех. Для сотрудников, кто связывает с предприятием свою судьбу, для региона, потому что это крупный социальный партнер, а также источник доходов бюджета. В Брянске начал работы Центр общественного наблюдения за проведением выборов. Сюда будет поступать вся актуальная информация. Согласно обнародованным данным, по итогам первых дней голосования явка составила 36%, что является очень высоким показателем. Жалоб о нарушении не зафиксировано. Наблюдатели отмечают организованность кампании. Напомню, досрочное голосование на выборах в Государственную Думу пройдет до 17 сентября. Как отметили в Центре сберкоме, во избежание массового скопления людей, досрочное голосование будет проводиться в различных местах, а также в течение нескольких дней. В отдельных районах России возможны 4 формы досрочного голосования, в том числе как в помещениях для голосования, так и на дому. Помимо этого, на придомовых территориях и территориях общего пользования и в иных местах, где нет отдельных помещений для голосования. Добавлю, президент России Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Государственную Думу важнейшим внутриполитическим событием страны. Вертикально интегрированные нефтяные компании в России утверждают розничные цены на топливо в рамках ранее согласованных параметров, близких к уровню инфляции. Наряду с этим Федеральная антимонопольная служба ведет активную работу по пресечению нарушений антимонопольного законодательства. На сегодняшний день возбуждено 55 дел и выдано 83 предупреждения, из которых более 50 исполнено. Напомню, ранее в правительстве заявили о необходимости содействовать защите объектов топливно-энергетического комплекса России, поскольку от надежности переработки и поставок топлива напрямую зависит различные отрасли экономики, включая транспорт, сельское хозяйство и ЖКХ. Графики плановых ремонтов на российских нефтеперерабатывающих заводах должны быть оптимизированы для минимизации рисков сокращения предложения топлива на рынке, сообщило правительство. В российском парламенте заявили, Украина дестабилизировала многие мировые рынки. Таким образом, исходя исключительно из собственных интересов, киевский режим распространил негативное влияние на многие сферы мировой экономики. Энергетику, рынок удобрений, продовольствие, а также безопасность транспортных перевозок и контакты между людьми. На полях только что завершившегося саммита БРИКС лидеры Китая, Индии, Южноафриканской Республики и Объединенных Арабских Эмиратов заявили о нарушении цепочек поставок, что привело к росту цен на энергоносителей и на удобрения, в которых крайне заинтересовано большинство стран мировой торговли. Владимир Путин выразил твердую приверженность дипломатическому урегулированию конфликта только при устранении первопричин. Однако Россия не может завершить конфликт, не достигнув своих целей специальной военной операции, поэтому заморозка конфликта – это политическая наивность. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 20. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Более 24 тысяч исследований провели специалисты Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных в рамках селекционного контроля качества молока. Анализ сырого молока от племенных коров по определению массовой доли жира и массовой доли белка ультразвуковым экспресс-методом позволяет племенным и товарным хозяйствам повышать качество продукции путем сбалансированности рациона животных. Брянская испытательная лаборатория Федерального центра охраны здоровья животных проводит исследования молока по различным показателям качества и безопасности, среди которых определение остаточных количеств ветеринарных препаратов, выявление патогенных микроорганизмов, растительных жиров и определение содержания соматических клеток, помимо этого массовой доли жира и массовой доли белка. Получить более подробную информацию о полном перечне показателей, стоимости и сроках проведения исследования молока можно по адресу: село Супонево, улица Шоссейная, 7, телефон 92 17 40, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. для слушателей старше 12 лет.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Политическая реклама.
1: Отец – предприниматель, депутат. Алексей Тимошков живет в нашем регионе и знает его изнутри. Брянская область достойна губернатора, который не прячется за красивыми словами. Он готов работать для каждого. Для семей бойцов, для детей, для людей в приграничье. Это не предвыборные обещания. Это его жизнь. Алексей Тимошков. Справедливая Россия. Защита, гарантии, справедливость. Голосуйте 18, 19 и 20 сентября.
2: Сегодня есть все возможности, чтобы люди жили благополучно и безопасно. Для этого надо реализовать разработанную КПРФ программу победы. У нас имеется бесценный опыт реализации ее положений губернаторами и руководителями народных предприятий. Мы готовы взять на себя ответственность за судьбу нашей страны и малой родины. Голосуй за КПРФ.
3: Голосуй за КПРФ, голосуй за Архицкого.
4: Меня зовут Александра Казачкова. Я выросла в семье военных и с детства знаю, что такое ответственность и работа на результат. Сегодня я работаю в промышленности и вижу, чем живут люди нашего региона. Я стала кандидатом в губернаторы Брянской области, потому что хочу участвовать в решениях, от которых зависит жизнь людей. Для меня Брянщина – место, где хочется жить, работать, растить детей и строить будущее.
5: Брянская область – родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
0: Это была политическая реклама.
6: Реклама.
7: Ехали медведи.
8: На велосипеде.
7: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
9: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
7: Категория 0+.
10: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона. И собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
11: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
12: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
11: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
12: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
11: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
13: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
14: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
15: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро! Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

Капуста. Это страсть. Страсть. Это...

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 15. Облачно с прояснениями. Ветер северный до 5 метров в секунду. Влажность 65%. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: Начмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток.
3: Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Битва радио. В Брянске 17 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В последнее время все чаще обсуждается вероятность возвращения крупных мировых автоконцернов на российский рынок. Хотя, правда, ради сказать, некоторые компании формально и не прекращали работу, однако их активность в стране, конечно, заметно снизилась. Тем не менее, аналитики отмечают, что процесс восстановления официальных дилерских сетей уже все-таки запущен. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Самое неприятное, что те, кто вроде как и не хлопали громко дверью, но по факту оказались в статусе девушки с низким социальным статусом, задрали цены до некогда премиума. Хотя, по сути, таковым никогда и не являлись, да и вряд ли будут. Из-за перестройки в логистике их машины подорожали, причем очень заметно. Стоит сказать, что и поклонники тех же Toyota и Mazda готовы платить больше. Их привлекают ремонтопригодность, прозрачный сервис и наличие запчастей. Такие машины относительно недорого содержать, хотя ключевое слово здесь относительно, удобно использовать и несложно продать с небольшой скидкой, поскольку любовь к ним еще сохраняется. Добавлю, что серые поставки Toyota и Mazda – это просто способ для дилеров поддерживать свою работу и сохранять сеть продаж. Хотя на самом деле, конечно же, нужны стабильные и крупные объемы, которые позволили бы не только зарабатывать на самой продаже, но и получать дилерам вторую часть дохода от обслуживания. Согласно аналитике, первыми, кто сможет осуществить план возвращения, станут с большей долей вероятности корейцы. Строительство завода в Казахстане, который входит в таможенный Европейский Союз, напомню, дают возможность избежать пошлин между странами. Hyundai и Kia уже активно готовятся к этому шагу. После корейцев за дело возьмутся японцы. Сначала Toyota, а потом и другие марки. Из европейских брендов быстрее всего вернутся с большей долей вероятности BMW и Land Rover. При этом Mercedes и Renault ждать не стоит. Как и Volkswagen, у которого сейчас много трудностей. К тому же из-за перестройки своих мощностей под военные нужды он вообще может оказаться в вечном бане.
0: Автомобильные факты.
1: Очевидно, китайские компании также не планируют сдавать свои позиции. В ближайшие годы несколько автоконцернов из Поднебесной решатся на локализацию производства в России. Их будет подталкивать ежегодная индексация утилизационного сбора. Импорт становится все менее рентабельным. Выгоду от такого сотрудничества получат сегменты электромобилей и индустрии автокомпонентов. Уже в настоящее время создано множество совместных предприятий, многие из них перешли от поставок готовых машин и комплектов к формированию промышленной инфраструктуры. При этом базовые условия, скорее всего, останутся прежними. Российская сторона будет давать продукцию, технологии и капитал, а вот российский рынок – площадки, сырьевые и инженерные ресурсы, а также доступ к Евразийскому экономическому союзу. В сфере грузовиков потенциал повыше. В течение пары лет могут появиться от 3 до 5 новых игроков, готовых к локализации. Китай играет важнейшую практическую роль в развитии российского электротранспорта. Он является основным источником платформ и батарей, а также силовой электроники, моторов и производственных решений. С локализацией автомобилей в Россию придут, соответственно, и китайские производители компонентов. Это одно из самых вероятных направлений дальнейшего партнерства, поскольку без местного выпуска деталей нельзя серьезно повысить уровень локализации самих машин, поэтому госстратегия отдельно делает упор именно на развитие производства комплектующих. В ближайшие годы ожидается локализация электроники, элементов подвески, пластиковых изделий, систем управления, а попозже отдельных узлов силовых агрегатов и деталей для электрокаров. Вот такие перспективы развития как у тех, кого мы сильно любили, так и тех, кому уже успели привыкнуть. Что же будет дальше, покажет время и километры дорог. Обо всем обещаю держать вас в курсе. Удачи!

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Политическая реклама.
1: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
2: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
0: Это была политическая реклама.
3: Реклама.
4: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
5: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
6: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением GEP LKK 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение GEP LKK 2.0 прямо сейчас.
3: Рекламная служба 3-2 Радио 404-333, код города 48-32.

на свете. Я спешу к тебе навстречу и не думаю, что будет после. Я живу сейчас, позабыто все, что было.

0: Реклама.
1: Эчпан, листи мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Радио.
1: В эфире 3.2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 15. Облачно с прояснениями. Ветер северный до 5 метров в секунду. Влажность 65%. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября. ДК БМЗ.
0: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро».
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Ехали медведи?
9: На велосипеде?
8: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
10: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу «Династии Филатовых». «Нашествие медведей». С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
11: Категория 0+.
12: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идет уборка овощей. В рамках рабочего визита в Игнинский район временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук побывал на производственных площадках и полях, где ведется уборка картофеля и ярового рапса. В этом году компания планирует собрать 36 тысяч тонн картофеля, что почти в полтора раза больше, чем в прошлом. Отмечается, мощность картофелехранилища «Сосновка» составляет 41 тысячу тонн. Егор Ковальчук сообщил, оборудование российского и белорусского производства, современные склады оснащены системой активного вентилирования. Отдельное направление – хозяйство – это мелиорация, расчистка каналов и возвращение в сельскохозяйственный оборот заброшенных земель, что повышает устойчивость растениеводства и позволяет наращивать площади под востребованные культуры. Временно исполняющий обязанности губернатора указал, работники хозяйства совмещают свою деятельность с обучением в Брянском государственном аграрном университете. Среди них агрономы, механизаторы и другие специалисты. Егор Ковальчук подчеркнул, развитие активов дает району рабочие места, налоги и новые компетенции для молодежи. В Брянской области в рамках расширения свободной экономической зоны планируется реализация 7 новых инвестиционных проектов на общую сумму порядка 18,5 миллиардов рублей. В результате будет создано более 700 новых рабочих мест. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, инвестиционные проекты планируются в сфере сельского хозяйства, переработки и машиностроения. По словам главы региона, новые условия работы существенно расширяют возможности для бизнеса. Егор Ковальчук акцентировал, таким образом удастся реализовать проекты, создавать новые рабочие места, получать налоговые поступления, которые затем использовать для социальной поддержки и решения других важных дел. Временно исполняющий обязанности губернатора указал, оперативная обстановка накладывает отпечаток на проведение уборочной кампании. Кроме прочего, Брянщина полным ходом готовится еще и к приходу холодов. Властям региона и профильным ведомствам совместно с ресурсоснабжающими организациями и сельхозтоваропроизводителями в настоящее время выполняется целый комплекс задач. Егор Ковальчук выразил убеждение, есть все предпосылки, уверенные, самое главное, с хорошими экономическими показателями встретить финал этого финансового года. В Брянске начал работы Центр общественного наблюдения за проведением выборов. Сюда будет поступать вся актуальная информация. Согласно обнародованным данным, по итогам первых дней голосования явка составила 36%, что является очень высоким показателем. Жалоб о нарушении не зафиксировано. Наблюдатели отмечают организованность кампании. Напомню, досрочное голосование на выборах в Государственную Думу пройдет до 17 сентября. Как отметили в Центре избиркоме, во избежание массового скопления людей, досрочное голосование будет проводиться в различных местах, а также в течение нескольких дней. В отдельных районах России возможны 4 формы досрочного голосования, в том числе как в помещениях для голосования, так и на дому. Помимо этого, на придомовых территориях и территориях общего пользования и в иных местах, где нет отдельных помещений для голосования. Добавлю, президент России Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Государственную Думу важнейшим внутриполитическим событием страны. Аграриям из приграничных регионов компенсируют часть ущерба. Брянская, Белгородская и Курская области получат от правительства дополнительное финансирование, которое позволит в этих непростых условиях покрыть часть понесенного ущерба и завершить уборку урожая, а также своевременно приступить к севу озимых. Отмечается, производство и переработка сельхозпродукции в приграничных субъектах проходит в очень непростых условиях, и дополнительное финансирование, выделенное по поручению главы государства, поможет хозяйствам компенсировать часть убытков. Также в кабинете министров ожидают дополнительная помощь будет способствовать укреплению устойчивости хозяйств на местах, так как, несмотря на все трудности, агропромышленный комплекс в приграничных районах активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности России, снабжая жителей качественными сельскохозяйственными продуктами. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 20. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Более 24 тысяч исследований провели специалисты Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных в рамках селекционного контроля качества молока. Анализ сырого молока от племенных коров по определению массовой доли жира и массовой доли белка ультразвуковым экспресс-методом позволяет племенным и товарным хозяйствам повышать качество продукции путем сбалансированности рациона животных. Брянская испытательная лаборатория Федерального центра охраны здоровья животных проводит исследования молока по различным показателям качества и безопасности, среди которых определение остаточных количеств ветеринарных препаратов, выявление патогенных микроорганизмов, растительных жиров и определение содержания соматических клеток, помимо этого массовой доли жира и массовой доли белка. Получить более подробную информацию о полном перечне показателей, стоимости и сроках проведения исследования молока можно по адресу: село Супонево, улица Шоссейная, 7, телефон 92 17 40, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.

0: Реклама.
1: Начмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток.
3: Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90%. На украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
7: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
8: Ехали медведи.
9: На велосипеде.
8: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
10: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
11: Категория 0+.
12: После 40. Пока жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
14: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
15: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
16: А тем временем отбой ракетной опасности уже был по данным приложения МЧС. Ракетная опасность совсем недолго продлилась. Если кто-то услышал сирену и уже успел спрятаться, можно выбираться. А тем временем мы начинаем готовиться к программе «Студия 98», которая начнется уже через 40 минут. Протираем пластинки, сдуваем пыль с проигрывателя, чтобы немножко изменить звук этого вечера.

0: Реклама.
1: Ехали медведи
2: на велосипеде.
1: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
3: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
1: Категория 0+.
4: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
5: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
4: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
5: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
4: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
6: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
7: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
8: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
9: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
10: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
11: Где встречается такое, что земля над головой?
12: Не знаю. Где?
11: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
12: Где?
11: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
12: О, это я знаю. В автокресле.
13: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
14: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: меня встретил.
1: А у вас тоже с возрастом получается так, что романтика Питера от первого визита к последнему постепенно-постепенно сходит на нет? Или все-таки северная столица для вас это всегда какая-то романтичная история, какой бы серой она ни была, и туда тянется вернуться? Отвечать на это можно не во вселенную, а достаточно внутри себя. И если вы уже соскучились по Питеру, то почему бы туда не запланировать поездку? Менее суток, с первого Брянска, и вы уже там.

0: Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 10. На небе малооблачно, ветер северный до 5 метров в секунду. Влажность 86%. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
3: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
4: Брянская область вошла в десятку лучших регионов России по развитию спорта. Об успехах и перспективах говорили в правительстве области. Подробности расскажу я, Екатерина Зойдина.
5: 12 лет на одном предприятии. Почему семья Краснощековых выбрала работать вместе на Жуковском веломотозаводе? Расскажу я, Александра Савельева.
6: Не дожидаясь официального открытия 101-го сезона, Брянский областной театр драмы имени Толстого провел творческую встречу с актером театра Михаилом Рушиным. О чем рассказывал председатель Союза театральных деятелей Брянска на этой встрече, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
3: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
7: Политическая реклама.
8: Меня зовут Александра Казачкова. Я стала кандидатом в губернаторы Брянской области. Для меня Брянщина – место, где хочется жить, работать, растить детей и строить будущее.
9: Брянская область – родина героев. Мы вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все приграничье в едином строю. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
7: Это была политическая реклама.
10: Реклама.
11: Ехали медведи.
10: На велосипеде.
11: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
10: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Новое грандиозное шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. С 12 сентября. Билеты в кассе Брянского цирка.
11: Категория 0+.
12: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».

0: на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: радио.
1: По городу промчались свежим ветром, прошлись по улицам веселым волшебством.

0: А какой микрофон твой?
1: 2, 3, есть. Добрый вечер.
0: Если вы думаете, что мы там что-то делали важное, нет. Я ел картошку, Алексей мороженое.
1: Студия 98 на 3.2 радио начинается. Как-то странно прозвучал Майкл Джексон. Не заметил?
0: Твоя кассета.
1: Она со словами была изначально.
0: Это была... серьезно?
1: Да, это была запись концерта вообще 97-го года. Возможно, у нас что-то проблемы со стереозвуком.
0: Это все у нас нормально было, пока ты не пришел.
1: Сейчас проверим с эфиром потом. Ну и ладно, а Майкл Джексон был потому...
0: Меня еще смутило, что там слово HD, думаю, нифига себе, да. Алексей HD нашел. Вот
1: да, ну ты как-то это... умудрился ее исковеркать. Ну и ладно, Майкл Джексон потому, что в 93-м году, прямо в этот день, он первый раз выступил в Лужниках в Москве.
0: Да, вот мы, походу, чуть ли не по одинаковым сайтам готовились сегодня.
1: Запись,
0: да?
1: С той кассеты, поэтому
0: да.
1: Такая не самая качественная.
0: То есть, получается, студия 98, третий выпуск уже пошел, да?
1: В этом сезоне?
0: Да.
1: Получается.
0: И самое главное, что к третьему выпуску Кристина уже вовремя начала приходить на наши эфиры.
1: Ну все, не зря мы собрались.
0: То есть в целом как бы...
1: Включаем пластинку.
0: И едем домой. Мороженое-то вкусное было вообще, особенно при болезни.
1: Да.
0: Вот у меня Лиля такая же абсолютно. Вот не выздоровела еще, а давай-ка мороженое.
1: Ну захотелось, вот вкусное же.
0: Ну, в принципе.
1: Так, а у нас и, кстати, с пластинки еще пыль не стерли, поэтому надо, наверное, на рекламу уйти, стереть пыль.
0: Пылестиралка, кстати, так и лежит у меня на столе. Я не знаю, что должно заставить ее привезти на курган. Ну, будем надеяться.
1: Давай уже к следующему выпуску.
0: Можешь футболкой, она, в принципе, надежная еще.
1: Да, да, ей уже очень много лет.
0: 10 в 16-м, а даже, по-моему, в 15-м году был в Узбекистане, ей уже 11 лет.
1: 9-8.
0: Причем, ну, та, что мой экземпляр, она тоже как бы с ней все нормально, а что с третьим экземпляром?
1: Ну, на тебя не налазит, я понял ту историю. Но ее же можно разрезать, и она будет как это вот накидочка такая.
0: И эротические вырезы еще сделать. Ладно, уходим.
2: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
3: Брянская область вошла в десятку лучших регионов России по развитию спорта. Об успехах и перспективах говорили в правительстве области. Подробности расскажу я, Екатерина Зойдина.
4: 12 лет на одном предприятии. Почему семья Краснощековых выбрала работать вместе на Жуковском веломотозаводе? Расскажу я, Александра Савельева.
5: Не дожидаясь официального открытия 101-го сезона, Брянский областной театр драмы имени Толстого провел творческую встречу с актером театра Михаилом Лаврушиным. О чем рассказывал председатель Союза театральных деятелей Брянска на этой встрече, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
2: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+. Реклама.
6: Кошмар, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
7: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
6: Ну, диво. Воистину добрый напиток.
8: Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
9: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
10: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
11: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро! Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
10: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
12: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
13: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
14: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
15: Это страсть. Это рок.
1: И поехали. Пластинка. Антон сегодня принес винил.
0: Угу.
1: Интересно, у какого-то музыканта.
0: Я пытаюсь его загуглить.
1: Питер Гейбриэл.
0: Прям забавно, что именно такой обложки прям не существует вообще. Есть, походу, оригинал 86-го года, который был издан на лейбле Virgin. И у нас тоже, кстати, их логотип есть на пластинке. То есть это, мелодия
1: это
0: в этот раз...
1: Это не фломастером было написано Virgin, нет?
0: Мелодия в этот раз постаралась и хотя бы спросила разрешение.
1: Названия нет у этого альбома. На английском языке пометочка стоит.
0: Но название
1: великобританский на Red Rain, Красный дождь, Кузнечный молот, сложное слово, Не уступай, Don't give up. Ну и снова этот голос.
0: Мы, как бы, ребята, вообще не самые образованные, поэтому эта пластинка прошла мимо нас. Угу. Не то чтобы мы тогда родились и...
1: Здесь очень большое описание на пластинке, на самом деле, про Питера Гейбриэла. Ну, я думаю, все это будет в энциклопедиях в разных написано и в интернете.
0: Да, мы, как бы, как нам, в принципе, говорили весь предыдущий сезон, в плане энциклопедической ценности в нашей программе, ну, немножко ноль. Поэтому мы-то что, мы пластинку нашли, это уже полдела, а с русскими у нас сейчас вообще
1: плохо. Кстати, в частном колледже он основал со своими одноклассниками группу.
0: На Губина похож.
1: Генезис.
0: На Губина похож.
1: Генезис группа, она у нас звучала в лайфах, между прочим.
0: Ну, что у нас только в лайфах не звучало. А на Губина-то он похож все-таки? Такого, не молодого, чуть-чуть уже вот.
1: Ну, молодого. Но сейчас не похож. Ну,
0: сейчас там, конечно, есть вопросики.
1: Да. Ну вот, в общем, все описание очень большое, читать это долго, поэтому лучше будем слушать просто музыку.
0: А шрифт-то
1: да?
0: Маленький, очки-то
1: а
0: дома
1: маленький, забыл, да. Да. Я взял и остановил проигрывание, короче.
0: Главное попасть еще.
1: Вот, пластинка прорезанная, кстати, возможно, будет скакать.
0: Не, слушай, играла. Я даже перед эфиром я чуть-чуть это самое. Ну, а тогда... теперь мы прячемся.
1: А у нас,
0: себя.
1: Кстати, этот есть интерактивчик же там появился.
0: Кристина говорит, сколько с аплодисментов. Всем классного настроения желает, интересной музыки на эти коротенькие 2 часа. А что же для нее тогда длинненькие?

0: что-то в этом духе.
1: Интересно.
0: За это время, пока звучала пластинка, мы услышали, как у меня сигнализация на машине сработала. Угу. Думали, поклонница оказалась дачная крыса какая-то, наверное, хвостиком махнула.
1: До шашлыка еще не добралась.
0: Ну, у нее все впереди, пожелаем.
1: Сейчас попадет на вертел.
0: Блин, оказывается, пластинка не закончилась, мы бессовестно ее немножко заговорили.
1: Совесть, да, в 75-м году Гейбриэл ушел из группы. И,
0: то есть он ее основал, а потом решил уйти?
1: Да, он вообще уехал в деревню, занялся самообразованием. Как написано на аннотации пластинки от мелодии, рок-цирк конвейерного шоу-бизнеса не был больше для него интересен. По версии
0: Лишбергов. Слышал в одноклассниках, как тебя что-то пришло.
1: Пенсию прислали.
0: Спалился.
1: Да. В общем, вот.
0: Слушай, а у тебя не посещает желание вот в твоем возрасте уехать жить в деревню?
1: И заняться самообразованием?
0: Слушай, куда тебе третья?
1: Третья. Подожди, у меня еще техникум есть, диплом. Не три диплома.
0: Хотя, с другой стороны, тот частный сектор Фокинского района, где ты периодически обитаешь, там есть нотки определенные. Там, по-моему, даже у некоторых людей курицы до сих пор еще ведутся.
1: Водятся. По двору бегают. Есть такое там, да.
0: Вот и в Бежице тоже такие райончики встречаются периодически. Там я даже и там дома прям даже вот такие старинные такой архитектуры.
1: Деревянненьких много, да.
0: С такими крылечками, как прям в ревнах у меня в детстве.
1: И наличники на окнах еще даже есть.
0: Да, ну не злынковские, конечно, но, видимо, тоже старались как могли вообще.
1: Ну, пока еще такие дома встречаются, да.
0: Слушай, ну пластинка классная, я вот еще подумал, что под нее, например, хорошо женщин по ночному городу катать, например.
1: Ну, тут есть свои нюансы, потому что пластинку тяжело в машине будет воспроизводить.
0: Ну, у нас, в принципе, дороги подделали более-менее, поровнее стали.
1: У нас-то она и на столе скакала, он сбивалась.
0: Слушай, у меня где-то фотка даже из Навля осталась, где ты пытаешься ее
1: пластинку
0: в мой магнитофон засунуть.
1: В Форде еще
0: да,
1: это было.
0: Да. Было время, конечно. Да. А больше не было времени уже. Ну что, давай тогда прервемся на рекламный блок. И дальше мы твои зарубежные кассеты начнем доставать. Будешь рассказывать, зачем ты скачал именно эти кассеты.
2: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
3: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
2: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
3: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон Брянский 58-19-66.
3: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
5: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
7: Едешь с работы и слушаешь 3.2 радио.
0: Ладно, человек, если едет с работы, а прикинь, если он едет сейчас на работу, какое у него может быть настроение?
1: Позитивное.
0: Меланхоличное.
1: Едет зарабатывать деньги.
0: Вот сейчас он проржался над твоей историей. Не, ну может он, конечно, и едет зарабатывать деньги.
1: Да. По кассетам?
0: Сразу вот так вот. А я могу рассказать, где на выходные, кстати, был.
1: Расскажи.
0: Я съездил в тестовую поездку в Гомель.
1: Итак, что там нового интересного?
0: Я хотел пожаловаться на себя.
1: Интересно, да.
0: Вообще, ну, у меня так совпало, что вот я в августе ездил в Алексин, попал на День города. Я ездил в Калугу, попал на День города, сам того не зная. И когда я приехал в Гомель, я... Там в воздухе легкое наитие было. Там поздравления на всех окнах с Днем города, все такое.

0: Я смотрю, оказывается, день города, думаю. Так, а кто там?
1: Удивительно.
0: Кто там, может, что там, концертная программа там какая-нибудь там?
1: И кто же там был?
0: Хай-фай и группа «Белый орел». Я думаю,
1: подожди, хай-фай один был или с Фоминым?
0: В афишах только группа была заявлена, я не уточнял, я думаю, ну ладно, вечером скажу, типа начало в 7, там обещали хай-фай, поесть и группа «Белый орел». В итоге гулял по городу, в 8 я решил попробовать выдвинуться, ну, туда вот, к парку. К парку там на площади Ленина обещали все это празднество. И в итоге я... Ну, нормально, так бывает.
1: Я просто проверяю, что жужжит за окном. На всякий случай, у нас окно открыто.
0: Что-то жужжало, ну, потом станет известно. И в итоге я не смог припарковаться. Я минут 25 катался, а я, ну, как бы, водить учился там, в поселке, где всего один светофор, как бы.
1: Два у тебя было светофора.
0: А, извините, два светофора.
1: Причем все на одной улице.
0: Да, и как-то вот... А там до сих пор, кстати, два светофора в этом поселке. Люблю его. И, ну, там, в моем детстве там даже пешеходных светофоров не было и все такое. Ну, не суть. И в итоге я понял, что уже как-то и спать хочется, а парковаться я так и не смог. А оплатить там картой автобуса нельзя, а такси бы не приехало. И поехал я в лес спать. И так я не увидел ни группу Hi-Fi, ни Белый Орел из-за вот неумения парковаться. Ну, там и некуда было, в принципе. И желание поспать на реке Сож в сосновом лесу. Кстати, было довольно хорошо. Прям зашло, оказывается. Самое время, чтобы спать в лесу, потому что нет комаров и все, кто тебя хочет съесть.
1: Ну, неплохо, да. Ну, как ты теперь живешь, зная, что ты был рядом с Белым Орлом и так и не послушал? А как же этот хруст французской... булки.
0: Ну ладно, это все русская музыка, а ты принес зарубежные кассеты, более того, еще да. И в лайве.
1: Да. Интересный артист, которого мы давно не упоминали.
0: Почти каждую программу, я думаю.
1: По-моему, в этом сезоне постоянно эта фамилия
0: есть
1: звучала.
0: Есть какая-то легкая любовь к нему.
1: Да. А сегодня, прям вот в этот день, но только в 1979 году, выходит альбом «Slow Train Coming» Боба Дилана.
0: Так у тебя еще и заглавная тема, мало того, что заглавная тема.
1: Кстати, с этого это альбома. Пятый трек на альбоме почему-то.
0: А так это нормально.
1: Заглавный, но пятый, да.
0: И еще Live from San Francisco этого же года, который ты назвал. То есть ты прям подготовился.
1: Да.
0: А я, кстати, ездил в свое время на Slow Train, самом Slow Train России. Воркута,
1: очень slow.
0: Лабытнанги.
1: А, там slow,
0: Воркута. Он, короче, там... 250 километров, напоминаю, как от Брянска до Калуги где-то шел, более 8 часов.
1: Ну, там...
0: Это было
1: иногда красота. Же надо выходить, рельсы поправлять, на место ставить.
0: Там иногда надо было выходить просто полтора часа по какому-то полустанку гулять, а в магазине продавали просроченный сыр по скидке в ломтиках. Один ломтик сыра, там 15 рублей, типа, уценка. Этот slow train, запомню, прям хорош, так как вот скажете.
1: Ну, он доехал же нормально, вы не толкали нигде его?
0: Не, в целом было все нормально, там и вагоны с заключенными были, и водяные вагоны. Все
1: прекрасно. У нас уже Дилан играет, да?
0: Более того, он играет в 6-минутной версии, за что я и люблю такие кассеты.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Брянская область вошла в десятку лучших регионов России по развитию спорта. Об успехах и перспективах говорили в правительстве области. Подробности расскажу я, Екатерина Зойдина.
2: 12 лет на одном предприятии. Почему семья Краснощековых выбрала работать вместе на Жуковском веломотозаводе? Расскажу я, Александра Савельева.
3: Не дожидаясь официального открытия 101-го сезона, Брянский областной театр драмы имени Толстого провел творческую встречу с актером театра Михаилом Лаврушиным. О чем рассказывал председатель Союза театральных деятелей Брянска на этой встрече, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
4: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 10. На небе малооблачно, ветер северный до 5 метров в секунду. Влажность 86%. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
5: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 724141. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
6: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
9: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3.2 радио.
10: У нас есть обратная связь. Кристина пишет, под такую музыку я бы тоже хотела кататься по ночному городу. Ребят, кто хочет покатать Кристину по ночному городу, ее контакты под видеотрансляцией ВКонтакте. Да. Ну, так вот мы объединяем сердца.
11: Правильно? Правильно.
10: Но там она сразу пишет, что у нее лежат 58 непроверенных работ. Короче, Кристина, рассказываю. Я тут на неделе, мне присылают 4 страницы отвратительного медицинского текста. Отвратительного. Я это все в клод такой раз. И он идеально отформатированный вордовский документ. Теоретически его можно просто попросить проверить. И, ну, как бы там за часик управишься.
11: Вон смешарики полетели. В чате у нас.
10: Я думал, в небе. И, ну, таким образом, возможно, ускорится эта вся проверка. Потому что жизнь, она коротка, ну, она маленькая, а по ночному городу как бы покататься.
11: На технологии.
10: Да.
11: Я тебе
10: потом покажу, там реально неразборчивый текст. Клод прекрасно все понял. И,
11: шикарно.
10: Да.
11: Скоро мы научимся понимать рецепты, что нам все-таки прописывают врачи, да?
10: Мне кажется, там даже, ну...
11: И клод зависнет.
10: Ну, теоретически может быть. У нас тут две группы стоят в листе, да, с интересно одинаковым названием. Назарет и Мегадет. Начнем с Назарет.
11: Назарет. Там есть такой гитарист, басист и автор песен. Пит Агни. И вот у него день рождения был.
10: Короче, все делает, только не поет.
11: Да. Вот день рождения был вчера.
10: Так-так.
11: Да. Поэтому у нас песня есть Назарет. Что, про Мегадет сразу рассказать?
10: Не. Давай еще потом выйдем, а то соскучиться успеет кто-нибудь.

0: Пока мы готовили русский час, закончилась песня «Назарет». А теперь «Мегадет».
1: Тебя Кристина благодарит за «Назарет».
0: Пожалуйста.
1: Итак. Там два смайлика таких, желтых.
0: Желтых.
1: Сердечко желтуха. Вместо глаза.
0: У смайликов желтуха.
1: Да-да. Пишет, мне надо подружиться с таким ИИ, который проверяет работы, пока не научилась. Пока не научилась через ИИ. Дело в том, что сейчас специалистов без ИИ скоро никуда на работу не возьмут.
0: Да. Или они так и останутся сидеть в домах культуры.
1: А мода на настоящее никуда не уходит, поэтому как без домов культуры? Это как вот в театрах работают элитные артисты, так и в домах культуры
0: там
1: будут работать
0: там элитные. Там никогда нельзя допускать, иначе будет все однотипное.
1: У Мегадет что там случилось?
0: Отличаться. Мегадет, 13 сентября родился Дэйв Мастейн, гитарист, фортепиано, вокал, бас-гитара в группах Мегадет и Металлика.

0: Ну, как такое выключить? Обидели всех зрителей трансляции еще за прошлый час. Надо извиняться. В Стасовой Грантии, городе Владимире, 8 вечера.
1: «3-2 Радио». Новости.
2: «3-2 Радио» с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область принимает активное участие в росте показателей промышленности сразу нескольких десятков субъектов России. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, открытие третьего производственного цеха завода «Газэнергокомплект» — это знаковое событие не только для Брянского региона и Брянской области, поскольку завод работает с большим количеством регионов России, в том числе и с территориями исконно русских земель, что сейчас особенно важно. Известно, завершена реализация инвестиционного проекта по открытию третьего производственного цеха, и все это происходит на фоне санкций, жестких кредитных условий, ограничений прямого физического давления. За 4 года работы предприятия развило производство, наращивает выпуск импортозамещающего высокотехнологического оборудования для нефтегазового комплекса России. Егор Ковальчук выразил убеждение, когда на карте области появляются новые предприятия, это огромный плюс для всех. Для сотрудников, кто связывает с предприятием свою судьбу, для региона, потому что это крупный социальный партнер, а также источник доходов бюджета. В Брянске начал работы Центр общественного наблюдения за проведением выборов. Сюда будет поступать вся актуальная информация. Согласно обнародованным данным, по итогам первых дней голосования явка составила 36%, что является очень высоким показателем. Жалоб о нарушении не зафиксировано, наблюдатели отмечают организованность кампании. Напомню, досрочное голосование на выборах в Государственную Думу пройдет до 17 сентября. Как отметили в Центре избиркоме, во избежание массового скопления людей, досрочное голосование будет проводиться в различных местах, а также в течение нескольких дней. В отдельных районах России возможны 4 формы досрочного голосования, в том числе как в помещениях для голосования, так и на дому. Помимо этого, на придомовых территориях и территориях общего пользования и в иных местах, где нет отдельных помещений для голосования. Добавлю, президент России Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Государственную Думу важнейшим внутриполитическим событием страны. Вертикально интегрированные нефтяные компании в России утверждают розничные цены на топливо в рамках ранее согласованных параметров, близких к уровню инфляции. Наряду с этим Федеральная антимонопольная служба ведет активную работу по пресечению нарушений антимонопольного законодательства. На сегодняшний день возбуждено 55 дел и выдано 83 предупреждения, из которых более 50 исполнено. Напомню, ранее в правительстве заявили о необходимости содействовать защите объектов топливно-энергетического комплекса России, поскольку от надежности переработки и поставок топлива напрямую зависит различные отрасли экономики, включая транспорт, сельское хозяйство и ЖКХ. Графики плановых ремонтов на российских нефтеперерабатывающих заводах должны быть оптимизированы для минимизации рисков сокращения предложения топлива на рынке, сообщило правительство. В российском парламенте заявили, Украина дестабилизировала многие мировые рынки. Таким образом, исходя исключительно из собственных интересов, киевский режим распространил негативное влияние на многие сферы мировой экономики. Энергетику, рынок удобрений, продовольствие, а также безопасность транспортных перевозок и контакты между людьми. На полях только что завершившегося саммита БРИКС лидеры Китая, Индии, Южноафриканской Республики и Объединенных Арабских Эмиратов заявили о нарушении цепочек поставок, что привело к росту цен на энергоносители и на удобрения, в которых крайне заинтересовано большинство стран мировой торговли. Владимир Путин выразил твердую приверженность дипломатическому урегулированию конфликта только при устранении первопричин. Однако Россия не может завершить конфликт, не достигнув своих целей специальной военной операции, поэтому заморозка конфликта – это политическая наивность. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 20. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Более 24 тысяч исследований провели специалисты Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных в рамках селекционного контроля качества молока. Анализ сырого молока от племенных коров по определению массовой доли жира и массовой доли белка ультразвуковым экспресс-методом позволяет племенным и товарным хозяйствам повышать качество продукции путем сбалансированности рациона животных. Брянская испытательная лаборатория Федерального центра охраны здоровья животных проводит исследования молока по различным показателям качества и безопасности. среди которых определение остаточных количеств ветеринарных препаратов, выявление патогенных микроорганизмов, растительных жиров и определение содержания соматических клеток, помимо этого массовой доли жира и массовой доли белка. Получить более подробную информацию о полном перечне показателей, стоимости и сроках проведения исследования молока можно по адресу: село Супонево, улица Шоссейная, 7, телефон 92 17 40, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.
1: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.
3: Один математик был на конференции, то ли в Венеции, то ли в Флоренции. Сделал доклад, все чин по чину, сидит в кабаке, дегустирует вина. Тут к нему подбегает вот такая блондинка, кричит: «Мама мия, да это же Димка, помнишь, дал мне списать десятичные дроби под

Электрик приходит на вызов. Где-то к обеду, то есть нетрезвый. Звонит в звонок, поправляет кепку. Ему открывает вот такая брюнетка. Ой, я не одет, ой, вы извините. Да вы не стесняйтесь, вы проходите. Муж на работе, на даче детки. А у меня ужасно искрит в розетке. А где розетка? Розетка в спальне. А вы почему такой сексуальный? Вы, наверное, лучший электрик на свете.

Особенно после второго стакана. Девчонок вокруг видимо-невидимо. На каждом концерте полсотни минимум. И эти прелестные, кстати, создания видят ведь наши мужские страдания.

0: Ты вот микрофон поковырять именно во время выхода ведущего решил.
1: Обязательно, да? Там отклеилась штучка.
0: Заработалась. Так,
1: почему у нас было 0,5, 0,7, 0,33, не было 0,25?
0: Я вообще не могу понять, что такое 0,7.
1: Ну, за эфиром объясню.
0: Настолько неэфирная тема.
1: Наверное.
0: Просто 0,5 есть лимонад. 0,33 ну, да. Есть в банках лимонад. А вот 0,7 не бывает лимонада.
1: Ну, это кентуккийские напитки в них бывают иногда.
0: Ну, это надо гуглить. Это
1: кукурузный лимонад.
0: Тяжело быть не знатоком кентуккских лимонадов кукурузных.
1: Так, а почему несчастный случай-то играл? Что такое у них случилось?
0: Хотя, казалось бы, такие песни ты обычно приносишь.
1: Но тут я удивлен, и да, и кричал, и топотал давай в начало часа.
0: Слушай, ну песня классная, шикарная. На самом деле. Кристина пишет, песня отменная. День рождения у группы был 13 сентября, прошедшее 1983 года. Некто Алексей Кортнев и Валдис Пельш. Кортнев на мехмате учился, а Пельш на филфаке учился. Основали эту группу, такой вот студенческий дуэт своеобразный получился. А потом там они с квартетом и начали День радио, еще там один день был, там легендарные песни были, но поставить, конечно, их можно в эфире немножко на других радиостанциях. Так вот, и тут еще мы хотим извиниться перед Катериной, она привет из Владимира передавала, а мы как-то сами прочитали, обрадовались вообще всему, а в эфире не зачитали.
1: Действительно.
0: Исправились, как могли. И Кристина тут пишет, что с разными ИИ работает, вот, но работы проверять через ИИ, это как бы, ну, а еще тут уточняет, что да, 0,7 это не лимонад. Ну, хорошо. Хорошо.
1: А, слушай, а мы с тобой сегодня не обсудили, между прочим, народный календарь примет, или там вот эта вот наша любимая тема, там, про свеклу.
0: Загружается календарик
1: отрывной. Давай посмотрим, что в этот день.
0: У нас сегодня проходят российские дни леса.
1: Так.
0: Ну, лес, как бы, что там, массовые лесопосадки, массовые субботники, акции в защиту леса. Вот это вот все. Также...
1: Массовые посадки.
0: Ну, я понимаю, что тебе больше, конечно, народные календари интересуют.
1: Ну, конечно. Что мне эти посадки леса? Это не народные. Так, что же там народного? Ты так смотришь загадочно. Интересная дата, давай.
0: День Мамонти.
1: Мамонти, так. Уже звучит интригующе.
0: День Мамонти. Хорошо было бы поставить блюдо из козьего молока. Тот же сыр или творог.
1: Отлично. Мамонти или Мамонтия?
0: С Мамонти начинались гулянья парней. После окончания полевых работ всем молодым людям, которым предстояло идти... А насколько
1: они загуливали-то?
0: Давали полную свободу, более не нагружали никаким трудом до самого набора в рекруты. Он обычно был в ноябре.
1: Парни не очень долго
0: наряжались в праздничную одежду, ходили друг к другу в гости, устраивали игры и шуточные драки. В народе подмечали, к Мамонтию черемуха должна полностью сбросить свой летний наряд.
1: У меня раньше черемуха росла около дома. Ну, конечно, странные гуляния там у парней.
0: Вот. И День свободных денег, но там не русские фамилии, мутный праздник, Фримана и Дэй, там вот это вот все. Это не наше.
1: Нет, у нас Мамонти.
0: Мамонти, это да.
1: Вот это наша тема, да. Это нам близко, это прям рядышком.
0: Душу далее греет. Анонс новостей Брянской губернии, реклама, и, конечно же, мы уже протираем всю пластинку.
2: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
3: Брянская область вошла в десятку лучших регионов России по развитию спорта. Об успехах и перспективах говорили в правительстве области. Подробности расскажу я, Екатерина Зойдина.
4: 12 лет на одном предприятии. Почему семья Краснощековых выбрала работать вместе на Жуковском веломотозаводе? Расскажу я, Александра Савельева.
5: Не дожидаясь официального открытия 101-го сезона, Брянский областной театр драмы имени Толстого провел творческую встречу с актером театра Михаилом Лаврушиным. О чем рассказывал председатель Союза театральных деятелей Брянска на этой встрече, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
2: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии.
6: Возрастное ограничение 16+.
7: Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл». Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
8: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механ сборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
10: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
11: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
12: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
13: С праздником, любимый город! Твое 3-2 радио!
0: Мы-то в четверг особо выходить в эфир не будем.
1: Да, у нас праздник скоро.
0: Праздник будет.
1: День города.
0: А ты куда будешь 17-го выходить?
1: Хотя бы из дома.
0: А, точно, ты ж уже больше месяца в отпуске.
1: Да.
0: Завидуйте все этому человеку. Я, короче, открыл интернет.
1: Итак.
0: Благо мы тут провели на радио интернет.
1: Объем 0,7.
0: Ввел, да, объем 0,7. И мне тут выдали, что, как правило, такие моторы ставятся на Suzuki Jimny. Угу. Они просто экономные по топливу. Дальше там статья, зачем покупают Jimny на 0,7 литра.
1: Ну, слушай, у меня есть... вопросы. Точно ли несчастный случай имело вот в виду 0,5, 0,33 и объем двигателя Suzuki Jimny?
0: А там еще статья есть такая на Дзене. Suzuki Jimny, что взять, 0,7 или полторашку?
1: Вот.
0: Как-то вот... Слушай, наверное, 0,7 ездил этим летом. Ну, едет, в принципе. Ну,
1: вперед. Едет.
0: Едет в целом там туда-сюда, поэтому...
1: 0,7 всегда едет.
0: Для меня 0,7, конечно, пока будет оставаться искренней загадкой. А теперь по поводу...
1: Пластинки.
0: Пластинки. Мы ее там даже заранее чуть-чуть вжух-вжух сделали, да.
1: Это для трансляции. У нас сегодня группа «Автограф».
0: Ну,
1: альбом,
0: слушай,
1: «Каменный край».
0: Обложка альбома красивая. Модная, стильная.
1: Фотография для... сзади, посмотри, не самая качественная.
0: Для советского времени вообще неплохо. Вполне.
1: Да, довольно модные ребята. А, кстати, состав группы. Вокал Артур Беркут. Вокал и саксофона Сергей Мазаев. Александр Ситковецкий, Леонид Гудкин, Виктор Михалин, Руслан Волонин. И небольшая аннотация, что «Автограф» группа благодарит всех принимавших участие в создании этого альбома, и в первую очередь звукорежиссера Игоря Замараева.
0: Опять снова пенсия.
1: Сделавшего все, что было в его силах. Поэта Сергея Патрушева, Сергея Рылеева, Ивана Евдокимова за помощь в программировании и записи сотрудников Московского дворца молодежи. На секундочку. Моя любимая
0: мюзикл-площадка.
1: Моя любимая мюзикл-площадка. Как бы и мелодии. Техническая группа «Автографа». Особая благодарность, ну и тут не русским людям. Ух ты, Дэну Смиту, это Фендер. Ну, это, наверное, их прозвище. В общем, тут сложные пошли имена. Запись студия «Трекс», Лос-Анджелес, Калифорния. Мелодия издала. «Автограф» там записывался. Какой это год был? 89-й.
0: Я еще чуть-чуть, и там потом все на мелодии накрылось, конечно.
1: Ну да, 2,50 пластинка.
0: А музыка стоила своеобразная, мы думали, она совсем...
1: Ну, звучание такое, все-таки, хоть и записывались на треке в Лос-Анджелесе, но звучание наше, родное такое, из 80-х, советское.
0: Но не рок-панорама, давай нам так скажем, или все-таки...

0: Политическая реклама.
1: Брянская область. Традиции. Стратегическое положение. Уверенное движение вперед. Мы открываем новые производства. Создаем рабочие места. Обновляем инфраструктуру. Развиваем регион, чтобы людям было комфортно жить и работать на родной земле. Егор Ковальчук. Создавая будущее.
0: Это была политическая реклама.
2: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
3: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
2: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
3: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
4: 30 сентября. ДК БМЗ.
2: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
7: Всем удачи, счастья и радости! Oh.

0: И у нас...
1: У нас много есть информации. Давай начнем сначала с того, что мы не забудем, почему лето.
0: А потому что 10 сентября он родился в 64-м году.
1: А я, кстати...
0: Егор... А эта запись была концерта из «Горбушки», тот самый ДК Горбунова, первая рок-сцена.
1: Классно звучало, я думаю, люди, которые сейчас стоят где угодно, например, в очередях, все-таки кайфанули.
0: Думаю, да.
1: Я в Омске, когда был, даже дошел до дома, до той самой квартиры, где Летов творил. Там нет никакого музея, квартира заброшена, на подъезде написано, все идет по плану, завядшая роза.
0: По пьяну.
1: Ну, всякое бывает, да. И, в общем-то, все. Обычная панелька, самая обычная, да, где-то на окраине. Да.
0: Ну, ты видел Летова?
1: Ну, конечно, да.
0: Такой парень в очках кругленьких.
1: Вот из-за того, что у нас обычный. Много чего встык прозвучало, тут надо зачитать комментарии.
0: И интерактив. Итак.
1: Тут он, оказывается, даже на экран не влез. Сейчас я беру шариковую мышку. Да, про Сергея Мазаева спрашивали. Ну, Кристина всем отвечает за нас. В принципе, ну, мы можем и...
0: Молодец.
1: Кристина, да, Кристина молодец, вообще без сомнений. И тут Катерина пишет. Вот оно подтверждение того, что комьюнити слушателей студии 98 отзывчивы и добры. Да, пора фестиваль собирать уже. Далее про саму пластинку. Красивые баллады о жизни и о любви. И Катерина пишет. Хоть убейте, но при прослушивании этой пластинки нет-нет, но слышится вокал Кузьмина почему-то. Ну да, есть немножко, есть такая, поэтому будем считать, что все-таки это такая...
0: Ну, вообще немножко... там был Беркут.
1: Да, да, ну, Кристина уже все рассказала, а ты куда лезешь вообще? Да,
0: сори.
1: Да, ну, Алексей, да, он чат не читает, он далековато от этого компа сидит.
0: Там мелкие буковки, я далеко от компьютера.
1: Да, интересный выбор для сегодняшних качелей, и тут самому нравится.
0: А, по-моему, сегодня особо не укачаешься.
1: Мы стараемся.
0: Да, так.
1: Не, ну автограф зашел. Под него тоже женщину можно по ночному городу
0: катать.
1: Кстати,
0: Антон очень сомневался по поводу автографа. Это я эту пластинку притащил.
1: А то ты не сомневался.
0: Я прослушал. Я, кстати, нашел на Яндекс.Музыке трибьют автографа. Там какая-то Алексеевская площадь исполнила эти песни в новом звучании, как бы. И я немножко так прогнал для себя, потому что я для себя тоже открыл автограф только сегодня.
1: Я тут еще смотрел, кто нас смотрит. Заходил на их странички, обнаружил, что есть такой паблик, называется «Брошенные автомобили Брянска».
0: Прикинь. Слушай, это моему сыну надо в этот паблик попасть. Слушай, просто мы мимо вот этих бомж-квартир не можем пройти. Вот эти вот автомобили с наклейками «Выкуп авто» просто. Вот мы бомжей в них гоняем. Они как бы открытые, в них спят люди. И у меня сын просто ходит и фоткает их как бы. И собирает коллекцию этих
1: автомобилей. Они открытые, оказывается, и в них спят люди.
0: Они открытые, там бомжи живут, да. Это
1: поэтому
0: нормально.
1: Кому нужен ночной город, вероятно, там может приемник работает.
0: Так осторожно, не спугните местное население. По крайней мере, вот да, в Фокинском районе они обустроенные, там комфортабельные. Это вот жилье у людей как бы сейчас.
1: Я заявочку подал на вступление, потому что... А, и Валерий пишет. Потом... Я админ в этой группе. Валерий, прими заявочку, пожалуйста.
0: Потом мне ссылочку скинешь еще. И...
1: Алексей потом тоже вступит. Прими, пожалуйста.
0: Да, да, да.
1: Эстетика прикольная. У меня возле дома...
0: У меня на телефоне столько фотографий заброшенных машин вот этих. И не только с вот этими наклейками, которые... Кстати...
1: Стань контент-мейкером.
0: Вот эти автомобили, я, если честно, возмущаюсь. Стоят по всему городу вот эти развалины, обклеенные номера телефонов «Выкуп авто», я принципиально свой разбитый автомобиль продал другим.
1: На другую разборку.
0: Конечно, да. Потому что этот хлам по городу расставляют, ну, некрасиво абсолютно.
1: Согласен полностью, надо с этим что-то решать.
0: Да.
1: Я передам, кому следует.
0: Отлично.
1: Передам. Все. Есть там передачка по понедельникам на Брянской губернии.
0: Прекрасно. Все. Потом стоят на парковках в самых видных местах. Ну, это ужасно смотрится.
1: И всякие, ладно, были бы некрасивые. Так это они рыгало всякие.
0: Гнилые насквозь. Да. И причем через окна видно, что там кто-то живет и спит.
1: Ну, до этого я еще не доходил.
0: Линия Фокинская, там Волга обитает. Тайма. Мы там сейчас спугнули нечаянно местное население.
1: Полгорода там заселится вообще еще.
0: Да, если кому-то ночевать негде, как бы они по всему городу раскиданы.
1: Слушай, ладно, надо...
0: Мы вообще передача про музыку, если что.
1: Не, ну мы про город, про да. город, про все и про музыку.
0: Так, давай.
1: Насчет музыки.
0: Ты принес кассету, новую, кстати.
1: Не совсем даже я.
0: Не мои заезженные вот эти кассеты.
1: Я сегодня, да, сидел на работе, никого не трогал.
0: Итак.
1: Пишет Кристина в личку.
0: Причем
1: не пишет,
0: не дождалась передачи.
1: Репостик просто такой. Типа вот. А я смотрю, у Грамма Кита альбом новый вышел.
0: И... Мой любимый исполнитель.
1: Именно.
0: Что ж ты будешь делать?
1: И там, конечно, из всего разнообразия нужно было выбрать то, что войдет в нашу замечательную легендарную программу.
0: Выбирать там нужно.
1: Я не могу понять, как можно не любить группу Грамма.
0: Выключи мой микрофон просто.
1: Я остановился на композиции с хорошим таким говорящим названием «Невидимые Димы».

0: слушаешь 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 10. На небе малооблачно, ветер северный до 5 метров в секунду. Влажность 86%. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72-41-41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
3: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
4: Брянская область вошла в десятку лучших регионов России по развитию спорта. Об успехах и перспективах говорили в правительстве области. Подробности расскажу я, Екатерина Зойдина.
5: 12 лет на одном предприятии. Почему семья Краснощековых выбрала работать вместе на Жуковском веломотозаводе? Расскажу я, Александра Савельева.
6: Не дожидаясь официального открытия 101-го сезона, Брянский областной театр драмы имени Толстого провел творческую встречу с актером театра Михаилом Лаврушиным. О чем рассказывал председатель Союза театральных деятелей Брянска на этой встрече, расскажу вам я, Светлана Кондратьева.
3: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
7: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
9: Как быстро пролетают эти...
10: Два часа. Коротенькие два часа. Все-таки, вот как заметили наши слушатели в начале передатчик-то.
9: Главное, как-нибудь там до 5 утра не остаться вести. Мне кажется, ночной эфир это интересно.
10: Следующее закрытие сделаем до 5 утра.
9: Ночной эфир, это ж, ну, там могут такие слушатели своеобразные.
10: Пластинок наберем, тогда вот колхозный панк прокрутим.
9: Сначала в Роскомнадзор отправим, так, ну, на всякий случай.
10: Мне еще... А, нет, Абба кончилась. Они вместе просто лежали на трансформаторе с секретом, ой, сектором.
9: По подвальчикам пошаримся. Меня в группу, кстати, впустили. Я даже испугался в моменте, что там мою четверку сфоткали. Но, оказывается, это хранить четверки под снегом – это национальная традиция.
10: Ну, подожди, ее еще найдут. Эту без дверей уже, наверное, будет. Вся сгнившая насквозь.
9: И без крыши, типа кабриолет.
10: Твоя четверка. Это точно твоя была четверка изначально.
9: В хорошей компании время летит незаметно, даже как-то немного грустно. Кристин, у нас тут...
10: Мы читали такое сообщение в прошлом сезоне.
9: После нас зато будет доктор твоего тела Наутилусов, сплиновые люди.
10: Шикарная подборка, хоть оставайся.
9: Да мы сейчас по машинам и... А, не все.
10: По машинам.
9: Не все, да. Ну... Я тебе приемник дам, погуляешь по кургану. Как местный дурачок будешь там.
10: Волны крутить, ловить.
9: Дело такое.
10: Да. Я теперь боюсь сюда к вам на машине приезжать. Я один раз оставил, вовремя забрал.
9: А, ну, кстати, да, была такая.
10: У нас тут за забором ЧП случилось.
9: все нормально, надеюсь, там горячая вода у нас таки появилась. Ну, почему Заблудовский?
10: Заблудовский, Андрей.
9: Да.
10: Это, кстати, к вопросу, почему мы до сих пор «Секрет» не включили, да? Это гитарист группы «Секрет». Он же там иногда и поет даже в «Секрете». Андрей Заблудовский, потому что день рождения. Он родился в 1959 году, 11 сентября.
9: А ты как эксперт?
10: Он отметил день рождения.
9: По группе «Секрет» всех, да, их там наизусть.
10: Обязательно. Ну, а там их не так много. Это же бит-квартет, их всего четверо.
9: Как думаешь?
10: Мюзикл кончился, но это не значит, что «Секрет» кончился.
9: Что можно пожелать нашим слушателям и слушательницам?
10: Дай подумать.
9: Надо подумать.
10: Так. Слушай, я придумал. Наверное, любви и хорошей музыки.
9: Слушай, никогда такого не желали, а тут вот решили начать.
10: Надо креативить.
9: И хорошей дороги домой.
10: Да, и нервов в очереди за бензином.
9: До полного спокойствия. Мы как раз, вот, надеюсь, сократили ваши ожидания, как-то спраздновали ожидания.
10: А через неделю мы притащим новые пластинки. О, я притащу новые пластинки. Какая будет шикарная музыка через неделю. Антон уезжает куда-то, а я буду включать свои кассеты.
9: Ладно, я тебе открытку куплю.
10: Все, всем пока.

0: В Брянске 2 минуты 10.
1: За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей. В программе «За баранкой».
2: В последнее время все чаще обсуждается вероятность возвращения крупных мировых автоконцернов на российский рынок. Хотя, правда, ради сказать, некоторые компании формально и не прекращали работу, однако их активность в стране, конечно, заметно снизилась. Тем не менее, аналитики отмечают, что процесс восстановления официальной дилерской сети уже все-таки запущен. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Автомобильные факты.
2: Самое неприятное, что те, кто вроде как и не хлопали громко дверью, но по факту оказались в статусе девушки с низким социальным статусом, задрали цены до некогда премиума. Хотя, по сути, таковым никогда и не являлись, да и вряд ли будут. Из-за перестройки в логистике их машины подорожали, причем очень заметно. Стоит сказать, что и поклонники тех же Toyota и Mazda готовы платить больше. Их привлекают ремонтопригодность, прозрачный сервис и наличие запчастей. Такие машины относительно недорого содержать, хотя ключевое слово здесь относительно, удобно использовать и несложно продать с небольшой скидкой, поскольку любовь к ним еще сохраняется. Добавлю, что серые поставки Toyota и Mazda – это просто способ для дилеров поддерживать свою работу и сохранять сеть продаж. Хотя на самом деле, конечно же, нужны стабильные и крупные объемы, которые позволили бы не только зарабатывать на самой продаже, но и получать дилерам вторую часть дохода от обслуживания. Согласно аналитике, первыми, кто сможет осуществить план возвращения, станут с большей долей вероятности корейцы. Строительство завода в Казахстане, который входит в таможенный Европейский Союз, напомню, дают возможность избежать пошлин между странами. Hyundai и Kia уже активно готовятся к этому шагу. После корейцев за дело возьмутся японцы. Сначала Toyota, а потом и другие марки. Из европейских брендов быстрее всего вернутся с большей долей вероятности BMW и Land Rover. При этом Mercedes и Renault ждать не стоит. Как и Volkswagen, у которого сейчас много трудностей. К тому же из-за перестройки своих мощностей под военные нужды он вообще может оказаться в вечном бане.
1: Автомобильные факты.
2: Очевидно, китайские компании также не планируют сдавать свои позиции. В ближайшие годы несколько автоконцернов из Поднебесной решатся на локализацию производства в России. Их будет подталкивать ежегодная индексация утилизационного сбора. Импорт становится все менее рентабельным. Выгоду от такого сотрудничества получит сегмент электромобилей и индустрия автокомпонентов. Уже в настоящее время создано множество совместных предприятий, и многие из них перешли от поставок готовых машин и комплектов к формированию промышленной инфраструктуры. При этом базовые условия, скорее всего, останутся прежними. Китайская сторона будет давать продукцию, технологии и капитал, а вот российский рынок – площадки, сырьевые и инженерные ресурсы, а также доступ к Евразийскому экономическому союзу. В сфере грузовиков потенциал повыше. В течение пары лет могут появиться от 3 до 5 новых игроков, готовых к локализации. Китай играет важнейшую практическую роль в развитии российского электротранспорта. Он является основным источником платформ и батарей, а также силовой электроники, моторов и производственных решений. С локализацией автомобилей в Россию придут, соответственно, и китайские производители компонентов. Это одно из самых вероятных направлений дальнейшего партнерства, поскольку без местного выпуска деталей нельзя серьезно повысить уровень локализации самих машин, поэтому госстратегия отдельно делает упор именно на развитие производства комплектующих. В ближайшие годы ожидается локализация электроники, элементов подвески, пластиковых изделий, систем управления, а попозже отдельных узлов силовых агрегатов и деталей для электрокаров. Вот такие перспективы развития как у тех, кого мы сильно любили, так и тех, кому уже успели привыкнуть. Что же будет дальше, покажет время и километры дорог. Обо всем обещаю держать вас в курсе. Удачи!
1: За баранкой!

0: Политическая реклама.
1: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
2: Партия «Справедливая Россия» за бесплатную и доступную медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. «Справедливая Россия» борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
0: Это была политическая реклама.
3: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
4: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
3: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
4: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
5: 30 сентября. ДК БМЗ.
3: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: и два радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общения?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 10. На небе малооблачно, ветер северный до 5 метров в секунду. Влажность 86%. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Братья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Политическая реклама.
3: Кандидат в депутаты Государственной Думы Олег Матыцин. За здоровый образ жизни, доступный спорт, активное долголетие, за комфортную жизнь на Брянщине. Команда «Единой России». Олег Матыцин.
4: Товарищи, голосуйте за кандидата Елену Дегтяреву. Наша землячка, простая труженица, коммунист и патриот родной земли. Защитим родную Брянщину, отстоим права трудящихся и пенсионеров. Коммунисты за победу и советскую власть. За Елену Дегтяреву.
5: За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене. Народ вправе жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Кандидат в депутаты Государственной Думы Николай Щеглов. За качественную и доступную медицину для жителей Брянщины. За поддержку семьи и детей. Команда «Единой России». Николай Щеглов.
6: Я Сергей Горелов. В 16 лет я пришел на завод учеником слесаря. Потом были годы работы, собственное дело, предприятие и ответственность за людей. Сегодня я выдвигаюсь кандидатом по 82-му одномандатному округу в Государственную Думу.
7: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
8: Я Сергей Новиков. Более 20 лет я занимаюсь наукой, образованием и технологиями. Я хочу, чтобы молодым людям не приходилось уезжать из Брянской области за возможностями. Я иду на выборы по 81-му округу.
5: Народ вправе жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене. За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
7: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: Это была политическая реклама.
9: Реклама. 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
10: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
11: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
12: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
13: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
12: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
13: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
12: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
14: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
15: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

кричит себе и бьется, как и билось, и с головою продолжает спорить.

0: небо горит огнем, когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

открывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать, снова даст тебе доиграть. Добро пожаловать за край холодных, скучных дней. Я научу тебя играть с фантазией твоей. Добро

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идет уборка овощей. В рамках рабочего визита в Игнинский район временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук побывал на производственных площадках и полях, где ведется уборка картофеля и ярового рапса. В этом году компания планирует собрать 36 тысяч тонн картофеля, что почти в полтора раза больше, чем в прошлом. Отмечается, мощность картофелехранилища «Сосновка» составляет 41 тысячу тонн. Егор Ковальчук сообщил, оборудование российского и белорусского производства, современные склады оснащены системой активного вентилирования. Отдельное направление – хозяйство – это мелиорация, расчистка каналов и возвращение в сельскохозяйственный оборот заброшенных земель, что повышает устойчивость растениеводства и позволяет наращивать площади под востребованные культуры. Временно исполняющий обязанности губернатора указал, работники хозяйства совмещают свою деятельность с обучением в Брянском государственном аграрном университете. Среди них агрономы, механизаторы и другие специалисты. Егор Ковальчук подчеркнул, развитие активов дает району рабочие места, налоги и новые компетенции для молодежи. В Брянской области в рамках расширения свободной экономической зоны планируется реализация 7 новых инвестиционных проектов на общую сумму порядка 18,5 миллиардов рублей. В результате будет создано более 700 новых рабочих мест. Как указал временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, инвестиционные проекты планируются в сфере сельского хозяйства, переработки и машиностроения. По словам главы региона, новые условия работы существенно расширяют возможности для бизнеса. Егор Ковальчук акцентировал, таким образом удастся реализовать проекты, создавать новые рабочие места, получать налоговые поступления, которые затем использовать для социальной поддержки и решения других важных дел. Временно исполняющий обязанности губернатора указал, оперативная обстановка накладывает отпечаток на проведение уборочной кампании. Кроме прочего, Брянщина полным ходом готовится еще и к приходу холодов. Властям региона и профильным ведомствам совместно с ресурсоснабжающими организациями и сельхозтоваропроизводителями в настоящее время выполняется целый комплекс задач. Егор Ковальчук выразил убеждение, есть все предпосылки, уверенные, самое главное, с хорошими экономическими показателями встретить финал этого финансового года. В Брянске начал работать Центр общественного наблюдения за проведением выборов. Сюда будет поступать вся актуальная информация. Согласно обнародованным данным, по итогам первых дней голосования явка составила 36%, что является очень высоким показателем. Жалоб о нарушении не зафиксировано. Наблюдатели отмечают организованность кампании. Напомню, досрочное голосование на выборах в Государственную Думу пройдет до 17 сентября. Как отметили в Центре избиркоме, во избежание массового скопления людей, досрочное голосование будет проводиться в различных местах, а также в течение нескольких дней. В отдельных районах России возможны 4 формы досрочного голосования, в том числе как в помещениях для голосования, так и на дому. Помимо этого, на придомовых территориях и территориях общего пользования и в иных местах, где нет отдельных помещений для голосования. Добавлю, президент России Владимир Путин назвал предстоящие выборы в Государственную Думу важнейшим внутриполитическим событием страны. Аграриям из приграничных регионов компенсируют часть ущерба. Брянская, Белгородская и Курская области получат от правительства дополнительное финансирование, которое позволит в этих непростых условиях покрыть часть понесенного ущерба и завершить уборку урожая, а также своевременно приступить к севу озимых. Отмечается, производство и переработка сельхозпродукции в приграничных субъектах проходит в очень непростых условиях, и дополнительное финансирование, выделенное по поручению главы государства, поможет хозяйствам компенсировать часть убытков. Также в кабинете министров ожидают дополнительная помощь будет способствовать укреплению устойчивости хозяйств на местах, так как, несмотря на все трудности, агропромышленный комплекс в приграничных районах активно участвует в обеспечении продовольственной безопасности России, снабжая жителей качественными сельскохозяйственными продуктами. Завтра погода в Брянске не претерпит существенных изменений. В дневные часы синоптики прогнозируют плюс 20. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Более 24 тысяч исследований провели специалисты Брянского филиала Федерального центра охраны здоровья животных в рамках селекционного контроля качества молока. Анализ сырого молока от племенных коров по определению массовой доли жира и массовой доли белка ультразвуковым экспресс-методом позволяет племенным и товарным хозяйствам повышать качество продукции путем сбалансированности рациона животных. Брянская испытательная лаборатория Федерального центра охраны здоровья животных проводит исследования молока по различным показателям качества и безопасности, среди которых определение остаточных количеств ветеринарных препаратов, выявление патогенных микроорганизмов, растительных жиров и определение содержания соматических клеток, помимо этого массовой доли жира и массовой доли белка. Получить более подробную информацию о полном перечне показателей, стоимости и сроках проведения исследования молока можно по адресу: село Супонево, улица Шоссейная, 7, телефон 92 17 40, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.

0: сделаешь.
1: Привет, мы группа 100-граммовая фея.
2: Слушайте наш трек «Раз, два, три» на 3-2 радио.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
4: Телефонный номер, а в нем короткие гудки. Это мой телефонный номер, наверное, с кем-то уже говорю. Всегда-то мой номер кем-то занят, когда бы себе я не позвонил никому, никому.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 10. На небе малооблачно, ветер северный до 5 метров в секунду. Влажность 86%. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио твоего города. 3-2 радио. В Брянске 23 часа. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: В последнее время все чаще обсуждается вероятность возвращения крупных мировых автоконцернов на российский рынок. Хотя, правда, ради сказать, некоторые компании формально и не прекращали работу, однако их активность в стране, конечно, заметно снизилась. Тем не менее, аналитики отмечают, что процесс восстановления официальных дилерских сетей уже все-таки запущен. С вами за баранкой Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Самое неприятное, что те, кто вроде как и не хлопали громко дверью, но по факту оказались в статусе девушки с низким социальным статусом, задрали цены до некогда премиума. Хотя, по сути, таковым никогда и не являлись, да и вряд ли будут. Из-за перестройки в логистике их машины подорожали, причем очень заметно. Стоит сказать, что и поклонники тех же Toyota и Mazda готовы платить больше. Их привлекают ремонтопригодность, прозрачный сервис и наличие запчастей. Такие машины относительно недорого содержать, хотя ключевое слово здесь относительно, удобно использовать и несложно продать с небольшой скидкой, поскольку любовь к ним еще сохраняется. Добавлю, что серые поставки Toyota и Mazda – это просто способ для дилеров поддерживать свою работу и сохранять сеть продаж. Хотя на самом деле, конечно же, нужны стабильные и крупные объемы, которые позволили бы не только зарабатывать на самой продаже, но и получать дилерам вторую часть дохода от обслуживания. Согласно аналитике, первыми, кто сможет осуществить план возвращения, станут с большей долей вероятности корейцы. Строительство завода в Казахстане, который входит в таможенный Европейский Союз, напомню, дает возможность избежать пошлин между странами. Hyundai и Kia уже активно готовятся к этому шагу. После корейцев за дело возьмутся японцы. Сначала Toyota, а потом и другие марки. Из европейских брендов быстрее всего вернутся с большей долей вероятности BMW и Land Rover. При этом Mercedes и Renault ждать не стоит. Как и Volkswagen, у которого сейчас много трудностей. К тому же из-за перестройки своих мощностей под военные нужды он вообще может оказаться в вечном бане.
0: Автомобильные факты.
1: Очевидно, китайские компании также не планируют сдавать свои позиции. В ближайшие годы несколько автоконцернов из Поднебесной решатся на локализацию производства в России. Их будет подталкивать ежегодная индексация утилизационного сбора. Импорт становится все менее рентабельным. Выгоду от такого сотрудничества получит сегмент электромобилей и индустрии автокомпонентов. Уже в настоящее время создано множество совместных предприятий, и многие из них перешли от поставок готовых машин и комплектов к формированию промышленной инфраструктуры. При этом базовые условия, скорее всего, останутся прежними. Китайская сторона будет давать продукцию, технологии и капитал, а вот российский рынок – площадки, сырьевые и инженерные ресурсы, а также доступ к Евразийскому экономическому союзу. В сфере грузовиков потенциал повыше. В течение пары лет могут появиться от 3 до 5 новых игроков, готовых к локализации. Китай играет важнейшую практическую роль в развитии российского электротранспорта. Он является основным источником платформ и батарей, а также силовой электроники, моторов и производственных решений. С локализацией автомобилей в Россию придут, соответственно, и китайские производители компонентов. Это одно из самых вероятных направлений дальнейшего партнерства, поскольку без местного выпуска деталей нельзя серьезно повысить уровень локализации самих машин, поэтому госстратегия отдельно делает упор именно на развитие производства комплектующих. В ближайшие годы ожидается локализация электроники, элементов подвески, пластиковых изделий, систем управления, а попозже отдельных узлов силовых агрегатов и деталей для электрокаров. Вот такие перспективы развития как у тех, кого мы сильно любили, так и тех, кому уже успели привыкнуть. Что же будет дальше, покажет время и километры дорог. Обо всем обещаю держать вас в курсе. Удачи!

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Радио.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 10. На небе малооблачно, ветер северный до 5 метров в секунду. Влажность 86%. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

22 полночь. В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толбинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 12. На небе малооблачно, ветер северный до 5 метров в секунду. Влажность 74%. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, зеленый берег. Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 12. На небе малооблачно, ветер северный до 5 метров в секунду. Влажность 74%. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные там.

как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Москве 2 часа ночи.
1: Тихою дорогой свинцовых туч, снежным одеялом легла тоска. Я пустую клетку закрыл на ключ, чтобы никого не впускать.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома, Зеленый берег, Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 12. На небе малооблачно, ветер северный до 5 метров в секунду. Влажность 74%. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет Зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные.

и так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

школу, забрались на крышу дома. Как хочется рок-н-ролла в неполных 16 лет.